возьмусь на себя.

0: о долгах и кредитах. Сегодня мы едем в магазин на кредитном автомобиле, чтобы купить мебель в рассрочку для квартиры, приобретенной в ипотеку. Лозунг «Покупай сейчас, оплати позже» сформировал целое поколение потребителей, для которых приобретение в долг стало привычкой. А почему нет? Ведь последнюю модель смартфона или новейшее авто можно получить немедленно, даже если в кошельке нет ни копейки. Живи на яркой стороне и плати за удовольствие простыми, комфортными платежами, призывает реклама. Однако жизнь в долг несет с собой безрадостную реальность. Существует несколько синонимов слова «долг». Быть обязанным, в недостатке, на крючке, под давлением, в стеснении. Вполне очевидно, что ни одна реклама, призывающая купить в кредит, не использует подобных слов. Не скажет рекламодатель и о том моральном давлении, которое испытывает каждый должник, оказавшийся неспособным вовремя рассчитаться с банком. А также умолчит о проблемах в семье, неизбежно возникающих из-за долгов. И даже не напомнит о той категории людей, которые, не справившись с натиском коллекторов, решились на крайние меры. Что говорит Библия о долгах? Точка зрения Библии совершенно ясна. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, говорится в послании к римлянам. Из книги «Притч» мы узнаем, почему не следует влезать в долги. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Когда находишься в долгу, то попадаешь в положение слуги по отношению к своему кредитору. И действительно, чем больше затягивает долг, тем больше зависим от того, кому должны. У нас даже нет полной свободы выбора в принятии решений, куда потратить заработанные деньги, потому что по закону мы обязаны отдать их взаимодавцу. В послании к Коринфянам Павел пишет: «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков». Бог Отец отдал Своего Сына, выкупив нас из рабства греха. И Господь хочет, чтобы мы служили Ему, а не банкам и кредиторам. Писание четко предостерегает не делаться рабами людей, в том числе и через долги.
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Severe weather warning. A major storm system is approaching the California coast. Please stay indoors.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 июля, и наша тема сегодня «Старайтесь жить тихо». И наш стих, первое послание к Фессалоникийцам 4.11, апостол Павел написал: «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело». Прежде всего, слово «стараться» — греческое слово «амбиция». На греческом это слово означает «сделать что-то своей наивысшей целью» или «сделать что-то своим высочайшим стремлением». И это указывает, что кто-то прилагает определенные усилия, чтобы сделать это. И далее говорится, сделайте своей наивысшей целью жить тихо. Слово «тихо» на самом деле означает не вмешиваться в чужие дела. И согласно этому стиху, Павел сказал, вместо того, чтобы совать свой нос в чужие дела, вам нужно сделать своей наивысшей целью, своим высочайшим стремлением, уделять внимание своим собственным делам и заниматься своей жизнью, и хватит вмешиваться в другую. Вам нужно больше уделять внимание своей жизни. Подумайте об этом сегодня.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы продолжаем наши рассуждения о причинах, приведших народ израильский к идолопоклонству. Как получилось, что они сделали другого своего Бога? Нет, разговор здесь даже не о Боге, а всего лишь о его образах. Давайте скажу так, о нашем представлении о нем. Да и не секрет ведь, что у каждого человека есть свои образы, припрятан свой собственный образок у каждого. Мы просто боимся осознаться, боимся прикословить понятие Моисея, но у каждого должно быть свое отношение к Богу. Разве не так? Так-то оно так, но ведь Бог один или нет? Разумеется, один. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть» – книга Второзакония 6.4. «Нет иного Бога, кроме единого» – первое послание к Коринфянам 8.4. Все это верно, только кто его видел? Мы видели силу его, но его самого не видели. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же. Первое послание к Коринфянам 12.6. Вот что дает нам право хотя бы на размышление о том, какой же Он, этот единый Бог. Хотя и есть так называемые боги, так как есть много богов, но у нас один Бог. 1 Коринфянам 8.5.6. То есть никто и речи не ведет о другом Боге. Многобожие – тяжкий грех. Но как ни крути, у каждого есть свое представление о Боге, свои понятия, свои образы божества, если хотите. Так проще, удобней. В этом и кроется соблазн, повергающий меня в столь великий грех. И нет сил моих, чтобы одолеть этот соблазн. Теперь у меня есть свой собственный Бог, приватный, отдельный, кстати, не просто от остальных, но главное, отдельный от Бога. В этом как раз и заключается мое идолопоклонство, потому что я предпочитаю своего Бога, Богу истинному, и делаю это произвольно, лукаво щурясь, переименовывая все заповеданное им на свой собственный лад. Вот что такое идолопоклонство и в чем его опасность. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший

кого обидеться? Тут, казалось бы, враги, да и те свои. А по ту сторону души жизнь иная видится. Там светло и без конца песни о любви. Говорили, не спеши сокрушаться, каяться. Веселей смотри вперед и 100 лет живи. А по ту сторону души жизнь не прекращается, и душа уже поет песни о любви. Что решил, что не решил, разве в этом главное?

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой вавилонской

башни, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaires Ministres Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 июля. Смотрите на плоды. Итак, по плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея 7:20. Я призываю вас внимательно анализировать, каким результатом приводят ваши мысли, слова и поступки. Это плоды вашей жизни. Смотрите также на плоды в жизни окружающих вас людей, но не для того, чтобы осуждать и критиковать их, а чтобы проверить, действительно ли они те, за кого себя выдают. Это один из способов распознать духов и уберечь себя от беды. Большинство из нас не раз сталкивались с обманом и предательством. Мы думаем, что хорошо знаем того или иного человека, но затем выясняется, что это было неверное впечатление. Этот печальный опыт может научить нас не обращать внимания на то, что говорят люди, а смотреть на плоды в их жизни. Человек может казаться религиозным и цитировать наизусть целые главы из Библии, но если он груб, жаден и эгоистичен, он не тот, за кого себя выдает. Для меня очень важно быть настоящей христианкой. Я хочу, чтобы моя жизнь подтверждала то, что я говорю о себе. Я уверена, что того же самого хотите и вы. Я стараюсь каждый день анализировать свои слова и поступки. Нет смысла смотреть на плоды других людей, если я не исследую собственные. Достаточно ли я терпелива? Охотно ли я делюсь с другими тем, что у меня есть? Забочусь ли я о людях? Готова ли пойти на какие-либо жертвы ради них? Насколько быстро я проявляю послушание Святому Духу. Если мы не будем регулярно исследовать свои мысли и дела, мы можем впасть в заблуждение и выдавать себя не за тех, кем являемся на самом деле. Давид просил Бога испытать его, а Павел велел коринфянам проверять и испытывать себя, чтобы убедиться в том, что они действительно держатся веры и приносят достойные этой веры плоды. Смотрите Псалом 25:2. И второе послание Коринфянам, 13 глава, стихи с 5 по 6. Давайте испытывать и анализировать свои поступки и просить Бога отсечь не приносящие плода привычки, чтобы сохранить наше духовное здоровье. Божье слово на сегодня. Старайтесь каждый день размышлять о плодах, которые вы приносите. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Служение Слова Благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Можно ли христианам заниматься йогой? Может ли йога быть просто физическим упражнением, а не духовной практикой?
2: Йога – это очень интересное явление. Ее происхождение связано как раз с совмещением духовной практики и физических упражнений. В действительности, сам термин «йога» – это перевод слова, который говорит о единении. Люди, которые изобрели ее, они говорили о единении души и тела. Они предлагали ряд упражнений, которые включают в себя определенные медитации и определенные физические занятия, которые позволили бы, на их взгляд, иметь сбалансированное отношение между душой человека и его телом. Таким образом, настоящая йога, ее невозможно отделить физические упражнения от духовной составляющей. Несколько слов о этой духовной составляющей. Эта духовная составляющая родилась на Востоке и, конечно же, в язычестве. Она имеет своей основой идею того, что человек сам по себе может достичь баланса, он может найти этот внутренний баланс без Бога, без понятия греха, без понятия того, что человеческая душа сама по себе, она внутри повреждена, и ей нужно исцеление. Люди, отрицая это, они предполагают, что если они освободят свое мышление посредством повторения мантры, повторяются, которые, опустошая разум, как бы выводят его на более возвышенное состояние. И сочетая это с определенными физическими упражнениями, вот тогда, по их, опять-таки, версии, человек и может прийти к этой внутренней гармонии. Если посмотреть на это явление, то, конечно же, Библия явно противоречит этому. Библия говорит о том, что отсутствие баланса, отсутствие гармонии человеческой души вообще, и, конечно же, с телом, и, конечно же, с окружающими людьми, связано с греховностью человека, связано с нарушенными взаимоотношениями человека и Бога. И поэтому Библия говорит о том, что этот мир, духовный мир, мир в сердце, он приобретается по-настоящему только тогда, когда человек через Иисуса Христа примиряется с Богом, во-первых, и, во-вторых, он наполняет свою душу Божьим миром. Вот почему плод Духа, который представлен в послании Галатам в 5 главе 22 стихе, он включает в себя прежде всего любовь, радость, мир, долготерпение и так далее. То есть, когда человек по-настоящему познает Бога, его сердце преображается, его душа наполняется гармонией, наполняется внутренним миром. К великому сожалению, далеко не многие христиане этим занимаются. И поэтому они исповедуют, казалось бы, Иисуса Христа, но этого мира и гармонии не имеют, к сожалению. Ну, это одна и очень важная сторона йоги и отношения к ней. Есть другая сторона. На мой взгляд, насколько мне известно, подавляющее большинство людей в западном мире, они подходят к йоге просто как к физическим упражнениям, исключая ее духовную составляющую, а может быть даже и не зная, чаще всего и не подозревая о том, что там есть какая-то духовная составляющая. Так вот, вот эта сторона, она регулируется следующим местом Писания. Библия говорит в первом послании к Тимофею, 4 глава, я читаю 7 и 8 стихи, здесь сказано: «Упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». То есть, если брать только физическую составляющую этого явления, или же сами упражнения, то к ним нужно относиться соответственно. В них может быть какая-то польза. Эти упражнения могут иметь какой-то оздоровительный эффект, поддерживающий, ободряющий эффект для организма, что, как уже мы сказали, имеет какой-то смысл для того, чтобы человек мог функционировать нормально. Но здесь, если вы относитесь к йоге просто как к любым другим физическим упражнениям, здесь нужно быть очень внимательным, чтобы когда вы будете постигать это явление, чтобы вы вместе с физической стороной, с упражнениями не проглотили ее духовную составляющую, которая, как мы уже отметили, абсолютно языческая. Помоги вам Господь в этом.
3: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
4: Вы слушаете радио

Христианские притчи. Исаия о винограднике. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и пусть он будет опустошаем, разрушу стены его и будет попираем, и оставлю его в запустении. Не буду ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он черными волчцами, и поведу облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. И мужи Иуды, любимые насаждения его, и ждал он правосудия. Но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Книга Исхода, глава 5, стихи с 1 по 7.

0: Толпы зевак окружили пыльную дорогу, ведущую в Иерусалим. Знаменитые золотые ворота были открыты. Встречающие кидали на дорогу под ноги осла свою одежду, как знак высшего почтения, или пальмовые ветви. На ослике сидел Спаситель. Он возвращался домой. На какую встречу вы хотели бы рассчитывать, если бы возвращались в родные пенаты из далекого и долгого путешествия? Конечно, на самую теплую, особенно если дом этот ваш. Весь Иерусалим понимал, что пророк и Мессия возвращаются в свой город. Возникает вопрос, войдя в ворота, куда он пойдет? Какую комнату займет глава дома? Многие симпатизировали идее занять преторию Пилата. Давно пора было изгнать иноверцев из Израиля. Вариант с дворцом Ирода тоже был неплох. Хитрая лисица, ставленник оккупантов Ирод, утомил народ своими развлечениями, а казнив Иоанна Крестителя, заслужил всеобщую ненависть. Но Христос направил осленка в сторону храма. Он всегда будет выбирать наше сердце, чтобы жить в нем и царствовать в нем. Именно там мы храним все свое самое дорогое, и именно там Он и наведет свой порядок Небесного Царства. Не Его миссия захватывать политическую власть или власть военную. Он пришел говорить с каждым, принимая как любящий отец, миловать как добрый судья, спасать как защитник. Другого места Он себе не станет избирать, просто уйдет, если мы возмущенно закроем врата перед Ним. Наше избавление не от количества оружия или светской власти, а от того, войдет ли Христос в сердце наше и преобразит его. Отдав Господу сердце во владение, мы не прогадаем, ведь только из сердца источники жизни. Да и порядок лишним в нем не будет. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Итак, Иакова 1 глава 12 стих. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Это место Писания говорит о награде от Бога, которая не дается просто так, а только после определенных испытаний. И судя по контексту всей первой главы, речь идет о вере человека, вере, прошедшей испытание. И не просто испытание, а искушение, которые поставили саму веру человека под сомнение, которые имеют целью разрушить наши убеждения, увлечь нас ко греху, а может быть даже дать нам взамен веру ложную, оправдывающую грех. Пройдя эти испытания и обретя терпение, человеку достаивается награда от Бога. Вот за что Бог дает награду. За развитие нашего терпения в укрепленной вере. Удивительно. Это есть апологетика веры, ее защита. Мы проходим не тест на знание, мы проходим испытания на грани наших сил. Только так рождается терпение. Иногда со стиснутыми зубами и напряженным лицом. Но не менее интересно название самой награды – «Венец жизни». Значит, по мнению Писания, венцом нашей жизни будут не достижения спортивные, финансовые, строительные, политические, научные, да и Бог знает какие другие, а сохраненная и испытанная вера, душа, устоявшая в искушениях, терпение, укрепившее нас. Как дом без крыши или выстрел без цели, труд без вознаграждения, хотя бы морального, так не увенчавшаяся жизнь, незаконченная. Она может быть масштабной или нет, известной или совсем нет, но в итоге своем получает или не получает свой венец у судьи всех Бога, который смотрит на веру, испытанную веру. Спешите к увенчанию своей жизни. Размышляйте об этом. Успехов вам! С вами был Юрий Кривоносов.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

Разрушил стены все, небес просторы, открыл с любовью мне спаситель, защитник всех сердец.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородстве.

первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, Церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 1 июля. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 4 стих. Слово Божье говорит, что рожденный от Бога побеждает мир. Речь идет о победе над мирским духом. На протяжении истории многие великие люди, победившие мир, не сумели победить дух этого мира и обрести себя. Что значит дух этого мира? Библия четко определяет: все то, что господствует в мире, есть дух мира, то есть желание плоти, похоть очей и бесчинство. Смотрите в первом послании Иоанна, 2 главе 16 стихе. Известный боксер может с триумфом вернуться домой, но быть побежденным духом блуда, зависти, злоречия или другими грехами. И тут возникает вопрос: можно ли победить дух мира? Написано: «И это есть победа, победившая мир, вера ваша». Возлюбленные, исследуйте себя. Выясните, победители ли вы или вы побежденные. Взрастите и увеличивайте вашу веру. Вера возрастает от слушания Слова Божьего. Если вы весь день по телевидению или радио будете слушать мирские передачи и новости, ваша вера постепенно будет угасать, и вы не сможете побеждать мир. Ходите в церковь, слушайте Божье Слово и наполняйтесь верой. Благослови вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 31. Слова Лемуила, царя. Наставление, которое преподала ему мать его. «Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей, ни царям, Лемуил, ни царям пить вино, и ни князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежды ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем, и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее». Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее.
2: Глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его». Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они – единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей рукою Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.
0: В вы слушаете «План Победы».
1: Глава 15. В 18-й год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Мааха, дочь Авесолома. Он ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив о нем сына его и утвердив Иерусалим, потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией Хитиянином. И война была между Иеровоамом и Иеровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он делал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авию и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над иудеями. И 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Анна, дочь Авесолома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, и изрубил оса истукан ее и сжег у потока Кедрона. Высоты еще не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его». И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асою и Ваасою, царем Израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь Израильский, против Иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю Иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господня, и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Винодаду, сыну Тавримана, сына Хизионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мной и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото. Расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался Винодад царя Асы, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин и Дан, и Авел-Бехмааху, и весь Кинеров по всей земле Нефалима. Услышав о сём, Вааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения, и выстроил из них царь Асу Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида, отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Нават же, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем во 2-й год Асы, царя Иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодное пред очами Господа, ходил путем отца своего и во грехах его, которые бы тот ввел Израиля в грех, и сделал против него заговор Вааса, сына Ахии, из дома Исахарова, и убил его Вааса при Гавафоне Филистимском, когда Нават и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в 3-й год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его по слову Господа, которое он изрек через раба своего Ахию Силомлянина. За грехи Иеровоама, которые он сам делал и которым ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, записано в летописи царей израильских. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни. В 3-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце и царствовал 24 года. И делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иеровоама и во грехах его, которыми тот вел в грех Израиля. Глава 16. И было слово Господне к Иую, сыну Ананиеву, о Ваасе, за то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля. Ты же пошел путем Иеровоама и ввел в грех народ мой, израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Васы и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Наватого. Кто умрет у Васы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Васы, все, что он сделал, и подвиги, все описано в летописи царей израильских. И почил Васа с отцами своими и погребен в Фирце. И воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Ананиева, уже было сказано слово Господне о Васе и о доме его, и о всем зле, какое он сделал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоамову. Зато он истреблен был. В 26-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Ила, сын Васы, над Израилем, Фирце, и царствовал 2 года, и составил против него заговор раб его Замврий, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился допьяно в доме Арсы, начальствующей над дворцом в Фирце, тогда вошел Замврий, поразил его и умертвил его в 27-й год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Васы, не оставив его мочащегося к стене, ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замврий весь дом Васы по слову Господа, которую он изрек о Васе через Иуя пророка. За все грехи Васы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он делал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Асы царя Иудейского воцарился Замврий и царствовал 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника над Израилем, в тот же день в стане. И отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Ганафова, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Ганафова. И умер Фамний, и воцарился Амврий. В 31-й год Асы царя Иудейского воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра. И застроил гору, и назвал построенным город Самарию по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших пред ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватого, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврии, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амрия, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского. И царствовал Ахав, сын Амрия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амрия, неугодное пред очами Господа, более всех бывших прежде в него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефаала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил, вефилянин, построил Иерихон на первенце своем, Авираме. Он положил основание его, и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина.

во сне слышу мамин голос тихий. В том старом доме на краю села слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

детстве все просто, но кто-то злостно прячет от нас секрет. Жизнь карусель, и нужно точно взять правильный билет. Если б сначала

0: Вести радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро всем. Снова прямой эфир в студии Юрий, Елена Кривонос, Катя Хамартнурова. Рады вам, дорогие друзья. Какая же сегодня тема, Юрий Анатольевич?
2: Ну, тема сегодня, как бы это сказать, всегда актуальна для нашей совести. С одной стороны. С другой стороны, эта тема, она неизбежна в человеческих отношениях. То есть она касается меня лично, она будет касаться каждого лично, и она затрагивает всех нас. Речь идет об обещаниях и клятвах. Вообще, друзья, что такое феномен клятвы? Почему она вдруг возникает? Почему в ней такая большая необходимость? При всем при том, все мы понимаем, наверное, внутри, особенно христиане, наученные Священным Писанием, что клясться нельзя. Но, тем не менее, того или иного рода клятвы мы даем, мы за ними наблюдаем, когда они даны, мы ожидаем, что в отношении нас, да, будут даны всегда такие твердые обещания, что мы будем, ну, спокойны за их исполнение. И, кроме того, если Священное Писание или сам Христос, да, не разрешает клясться нам, как будто вот слова Христа говорят о том, чтобы мы не клялись, не клянись вовсе. А с другой стороны, Бог для того, чтобы удостоверить человека в серьезности своих намерений, использует для удостоверения клятву. Бог клянется. Вот представьте себе, и получается некий парадокс. Чем Богу клясться и зачем Богу клясться? Уж Он-то, как человек, не изменяет никому и ни в чем. И кто спросит с Бога? Но, тем не менее, Бог использует клятву для того, чтобы удостоверить человека в своих благих намерениях. Так что вопрос такой, я вам скажу, неоднозначный.
4: Да, очень.
2: Вопрос часто глубокий, и вопрос, знаете как, ведущий к серьезным последствиям. То есть мы всегда должны задумываться над тем, какие даем обещания, кому даем обещания, как даем эти обещания.
4: Но Писание нам говорит, вообще-то, не клянитесь.
2: Писание говорит нам, не клянитесь, да.
3: А насколько это вообще на одном уровне, клясться и обещать? Писание говорит, не клянитесь.
4: Но некоторые христиане говорят, я постараюсь.
3: И вопрос, живы будем.
4: Да. Не, живы будем, Бог позволит, безусловно, это да. Но вот когда боятся что-то пообещать, потому что говорит, ну, моя же жизнь мне не принадлежит, поэтому я постараюсь. Но Писание же говорит при этом, да будет ваше да-да, нет-нет. И здесь не нужна клятва, чтобы что-то доказать, ну, серьезность наших да или наших нет.

0: здесь просто делай то, что ты сказал. Вот ты сказал, да, я приду, приди. Или да, я это сделаю, сделай. А если уже какие-то обстоятельства, форс-мажоры и так далее, ну, это может с любым человеком приключиться. Вот с Богом такого не приключится. У него таких форс-мажоров нет. Пообещал, а потом...
1: Не сделал.
2: У меня дети в детстве говорят, ну я же не говорил, что я обещаю. Я просто сказал, что я сделаю.
0: Вот просто сказал, оно должно быть для нас все равно, чтобы мы поклялись. Просто без клятвы.
1: Ну, смотрите, почему возникает сама по себе идея клятвы? Идея клятвы возникает в качестве свидетеля. Клятва становится свидетелем. Почему? Для клятвы используется некто третий, некто, находящийся, ну, не среди нас. Да? И поэтому частью клятвы нередко использовалось имя Божие. В древности человек клялся именем Божиим. Именем Божиим клянусь. То есть вот что есть у меня, да, я вот имя Божие на себе несу, я им клянусь. Иногда человек клялся своим статусом, но опять же делая свой статус свидетелем. Вот я, занимая положение там вот такого человека, видишь, кто я, разве могу я соврать? Вот клянусь тебе своими погонами, да, условно говоря. Таким образом, что происходит? Человек кого-то делает заложником своей клятвы.
0: Иногда и... клянутся детьми, иногда близкими. Да. Или какими-то судами, пусть то и то со мной будет, если вот я нарушу.
1: Опять же, когда человек говорит это, он призывает кого-то третьего, да, для исполнения, ну, потенциального.
0: Свидетели вот этого
1: или потенциального
0: обещания.
1: Исполнителя того, что должно произойти, если он нарушит свою клятву. Для чего она была нужна, клятва? Видите, вот даже мы здесь, разговаривая, понимаем, что сложно исполнить свое «да», сложно исполнить свое «нет». Обстоятельства меняются. А жизнь меняется, мы вдруг по-другому начинаем смотреть на какие-то вещи. А в конце концов мы можем быть просто импульсивными и безрассудными. Наобещали кому-то чего-то, а потом, ну, вот, понимаем, что выполнить не можем. И поэтому, ну, нарушаются обещания. Но дело в том, что, а как тогда другому человеку делать с нами, иметь... ну, просто элементарное какое-то дело иметь или доверять нам, если мы можем вдруг поменять все на ходу. И тогда вот клятва возникает как некая церемония, как некий ритуал. Клятва – это обязательно ритуал, который должен удостоверить человека в моих намерениях, и он будет, ну, однозначно вот, ну, рассчитывать на мое поведение, на мои действия. Или же клятва являлась завершением спора. Ну вот кто-то не согласен с мнением чьим-то, да? И как завершить спор? Ведь можно долго спорить. И тогда люди, вот, доказывая кому-то что-то, переходят в клятву уже. Ну, аргументы закончились, и человек говорит, да я клянусь тебе, что это было вот так, а не так, как ты думаешь. Я вот тебе клянусь, я тебе 100% говорю. 100% – это тоже в некотором смысле лайтовая версия современной клятвы. Или там 100 500% я тебе говорю. Вот,
0: никто не говорит 99%, да, я да, тебе
1: да.
0: клянусь.
1: Да, 100 500, обычно так и бывает. Почему? Для чего это? Для того, чтобы завершить спор. Вот все, дальше спорить уже больше некуда, конфликтовать некуда. Если ты даешь 100 500, а если ты не прав, ну, не может быть, чтобы я был не прав.
0: Вот. А вот бывают свидетельские показания, на Библию кладут руку.
1: Это тоже клятва, клянусь,
0: клятвы,
1: да.
0: Клянуться, а говорить правду и только правду.
1: А президент клянется, а любой, да, в принципе, чиновник проходит через определенную церемонию, ну, чиновник, занимающий серьезную должность, да, вот, которая является, ну, как бы сказать, государственно образующей или вытекает из государственных отношений. А в армии есть тоже клятва определенная, где человек, ну, принимает присягу. Вот вам, пожалуйста. В советское время клятвы были всегда вокруг нас, начиная от октябрят, которые давали обещания, пионеры давали торжественные обещания. Причем для каждого возраста свой род обещаний. И это ведь обещание не просто перед кем-то или самим собою. Это обещание перед обществом. Перед тем обществом, которое смотрит на тебя, дающего это обещание. А комсомольцы, ну, естественно, коммунисты, там, члены партии. Я не знаю уж, как сегодня стоит, ну, или из чего сегодня состоит прием в ту или иную партию, но думаю, что там тоже есть определенный ритуал вхождения в эту среду. Врачи дают клятву Гиппократа, хоть и многие сегодня, как бы это сказать, осмеивают даже в некотором смысле эти клятвы. Врачи давно уже ни за что не отвечают, кто-то говорит, там, ты идешь в больницу, ложишься или на серьезную операцию идешь, ты подписываешь документы, даже на обследование какое-то ты идешь, ты подписываешь документы, и, ну, вот, как бы все друг друга, как бы друг от друга защищаются. Но с другой стороны, обратите внимание, но подписание документа, не если это своего рода клятва. Ведь что такое ручка, чернила, бумага? Что такое росчерк твоей руки? Но чем ты рискуешь, когда ты вот его осуществляешь? Но ведь риск есть определенный. Ты поставил свою подпись, ты поклялся. И под каким документом ты поставил свою подпись, тем документом в некотором смысле ты поклялся. Договор купли-продажи, любой другой договор, устройство на работу. Да мало ли, каких сегодня мы встречаем историй. И обратите внимание, человек подписался. И это достаточно серьезный аргумент. Подпись человеческая является серьезной, вот, серьезным свидетельством. А что такое подпись? Подпись — это имя.
0: Но это ж не клятва.
1: Ну, подождите.
0: Чем клятва от обещания?
1: Именем Господним клянусь. Именем клянусь. Именем своим клянусь, да? Когда ты свое имя доброе, да, делаешь заложником вот каких-то своих собственных обещаний. И кладешь свое имя на некий алтарь импровизированный. И поэтому люди, ну, некоторые люди, особенно в каких-то сомнительных сделках, стараются, ну, избежать процесса подписания договора. Угу. Да, или бывают такие подставные личности, которые все подписывают, у которых, знаете, имени нету, понимаете, ими терять нечего. Они зато стали участниками какой-то сделки, да, и с одной стороны, и с другой стороны. Почему? Потому что есть еще некое третье лицо, некий третий представитель, который, в принципе, наблюдает за всеми сделками, да, вот, ну, например, государство. С другой стороны, есть еще и пред Богом, да, когда кто-то кого-то просит быть предстоятелем пред Богом, и человеку пред Богом предстоит в молитве. И, в общем-то, смотрите, апостол Павел однажды восклицает такую фразу: «Да я сам готов был бы быть отлученным от Христа ради народа моего».
0: Братьев
1: моих, да. Это в каком-то смысле призыв, ну, из которого вырвано жало клятвы, с одной стороны. Но с другой стороны, есть готовность понести ответственность за свои слова. Господи, да если ты спасешь всех евреев, я готов быть отлученным от Христа, готов потерять самое драгоценное ради драгоценного вот твоего. Или когда Моисей, помните, когда Бог вознамерился уничтожить народ израильский за его идолопоклонство, говорит: Господи, а что ты сделаешь имени твоему? Ведь имя твое – заложник. Ведь ты именем своим, как бы, здесь клялся, что ты Аврааму клялся, что ты введешь его народ. И что ты сделаешь имени своему? Нет, ты вроде бы клятвы Аврааму не нарушишь. Но с другой стороны, народ-то уже есть. И все окружающие народы видят, как ты его ведешь по пустыне. Что будет твоему имени? И Бог принимает эту молитву Моисея. Это ходатайство Моисея Бог принимает. Почему? Потому что таким образом некая глубочайшая истина открывается. Моисей, ведь ты и сам в таком случае делаешь себя заложником вот этого божественного обещания. Что ты сделаешь имени своему? Я здесь пред тобой предстаю. А Бог бы мог сказать: да я и тебя уничтожу, да, Моисей, чтобы ты мне тут не напоминал, что я злой Бог. Да, я вас всех убью здесь, и у вас никого не будет. Найду себе нового Авраама или найду какого-нибудь Авраамова потомка. В конце концов, где-то там Измаил ходит, знаете, и его потомки. Их буду использовать. Ну, кстати, некоторые так и думают, что так и произошло.
0: Ну, в Исааке сказано.
1: В Исааке наречется семя, да, в Исааке.
0: А почему же Христос говорит: не клянитесь?
1: Почему Христос говорит: не клянитесь? Вы знаете, я думаю, что ошибочно полагать, что мы в этих словах, да, для себя должны найти некую поблажку, некое свидетельство нашей бесцельности и бесполезности. Не клянись, все равно наврешь. Лучше говорить да-да, нет-нет. Лучше нарушить да-да и нет-нет, чем нарушить некую клятву. Не делай никого, как бы Христос, мы читаем в словах Христа, вот это предупреждение: не делай никого невольным свидетелем своих обещаний. То есть Бога не делай, не тяни Бога, храм не делай, не делай жертвенник, не делай что-то еще. Вот как раз третьим лицом своих обещаний. А просто будет да-да, нет-нет. Вот твое слово будет указывать на тебя. И все. Но, обратите внимание, ведь есть да-да, есть нет-нет. То есть тот, кто его дает, как бы подчеркивает, что внутри него есть, не вовне, а внутри него есть нечто нерушимое, что позволит исполнить его обещание. То есть Христос нас не освобождает от обещаний. Он, как и во всех своих заповедях, вводит нас на новый уровень. Это для слабых людей нужна клятва, нужна подпись, нужны какие-то гарантии, нужен залог, в конце концов, для слабых людей, да. А для людей Божьих залога не нужно, клятва не нужна, подписи не нужно, достаточно «да». И твое «да», оно должно быть достаточно конкретным. А вот к этому призывает и ведет Христос. Чтобы мы не ставили Бога, не делали Бога заложником каких-то глупых слов. Дело в том, что в фарисейской практике, да и вообще, наверное, в любой религиозной практике, а в Израиле, судя по всему, это достигло, ну, некоего, ну, как бы сказать, абсурда, да, клялись всем. Поклясться могли копытами своего осла, там, или ушами своего, я не знаю, кого-нибудь, любимого барана, там, его шерстью или еще чем-то. Любой аргумент подходил в зависимости от ситуации. И фарисеи, как люди очень религиозные, использовали в качестве вот аргументов клятвы храм, использовали жертвенник, использовали бороду Ааронову. Тоже вот бородой Аарона, клянусь, да. Для чего? Для того, чтобы, ну, наверное, в этом диспуте показать, ну, яркость своих собственных аргументов в том, что он, человек, действительно готов к исполнению тех обещаний, о которых говорит, или, ну, скажем так, является гарантом того слова и тех утверждений, которыми он прибегает. это фарисеи. Кстати, напротив были книжники. Вот любопытно, что книжники в этом смысле были гораздо интереснее. Для них нужен был аргумент. Нужен был аргумент, для них нужен был прецедент. И поэтому вот талмудические всякие различные исследования, да, или работы, они-то как раз велись для того, чтобы создать вот как раз тот самый прецедент, некий пример для того, чтобы избежать как раз лишних и ненужных клятв. Не надо тут клясться, давайте посмотрим, как по закону. И брались высказывания разных учителей, вот, всякие разные истории, которые, в общем-то, складывались одна с другой, и в конце концов люди приходили к выводу, вот, как, каким образом нужно поступать и какая ответственность за отступление от закона Божия, какую ответственность должен понести человек. Вот и тут, что клясться в намерениях? Вот ты сделай вот так, как написано, сделай, или как вот истолковано, сделай, и клясться тогда не надо. Но вот это были книжники, а фарисеи-то как раз клялись. И громкие клятвы, я думаю, что это, был некий стиль даже их общения, их дискуссия, их религиозного рвения.
0: Но, допустим, вот Соломон, да, в притчах, он говорит, не торопитесь вообще давать каких-либо обещаний, вы себя свяжете словами собственных уст.
1: Да.
0: И сами себя загоните своими обещаниями в западню.
1: Так и есть. Почему? Вот как вы считаете, это делается? Ведь и Христос, собственно, призывает к этому.
0: Ну, мне всегда казалось, потому что, опять же, наша жизнь, она не в нашей власти. Мы не знаем, когда она закончится, мы не знаем, какие обстоятельства произойдут даже сегодня. И поэтому мы не можем пообещать, потому что мы и ответственность не можем понести за некоторые вещи, над которыми мы не властны. А обещание уже было произнесено, и надо его выполнять.
2: Ты либо будешь выполнять, что тебе будет, да, очень сложно, ты понимаешь, что тебя вот это чувство, что ты сам себя нагрузил и взял больше даже, чем ты можешь понести, но не сделать ты не можешь, потому что это идет против...
0: Потом, да, или поручиться за какого-то человека, да. Тоже нам кажется вот в данный момент, что это... правильно, да, и этот человек не подведет, и мы за него поручаемся, а потом... Но не знаем...
2: Скрывается
0: что-нибудь, да. Но мы не Бог, который как раз знает, что внутри у каждого человека. Мы видим только внешне.
1: Все так. Но есть еще один момент, и очень важный момент. Соломон не отвергает клятвы как таковой. Почему? Потому что в любом случае каждый человек, он пред Богом ходит, да, и пред Богом дает обеты, и в законе обеты есть. И каждый обет, вот он, в том числе назарейский, например, это же тоже своего рода клятва перед Богом. И нарушение этого обета приводило к возвращению к началам этого обета. То есть ты дал обет, но где-то на год назарейства, да, но где-то на... уже 12-м месяце нарушил его, начиная сначала. То есть все равно закон предполагает исполнение того, что ты, того обещания, которое ты дал Богу. Соломон призывает к рассудительности. Не торопись, рассуди, вычисли издержки. Помните притчу Христа, который говорит о царе, собирающемся идти на войну. И у него такое войско, а у того войска в два раза больше. Сможет ли он ему противостоять со своим войском? Не лучше ли послать посланника с миром? И все. Вот есть другой путь. Оказывается, есть другой путь. Вместо обещания есть путь устройства и мира. Вместо клятвы есть путь примирения. И вот здесь-то как раз, ну, наверное, для нас выход. Дал клятву, да, как угу. написано, как и, собственно, и Давид говорит. Иди кайся, иди угу. покайся. И Соломон, по-моему, даже это слова Соломонова. Проси, угу. чтобы тебе отпустили слова твои. И не только тот, кому ты клялся, но еще и тот, кем ты клялся.
0: А вот можно ли это отнести, например, к брачной клятве? Супружеская тоже не торопиться давать обещания быть в болезни и в здравии, в богатстве и бедности, а вот как-то взвешенно подходить к этому.
2: Рассуждать,
0: но рассуждать не в том плане, ну, мне же будет тяжело, выдержу ли я, а в том смысле, что я принимаю это решение на всю жизнь. Ну, да. пока смерть не разлучит. Mm-hmm. Вот что там будет, я не знаю, будет ли трудно. Наверное, будет трудно. Насколько выдержу, я не выдержу, и я не знаю. Я буду здесь уповать на Бога, но мое решение, оно должно, ну, идти до конца.
1: Давайте об этом после блока новостей.
0: Давайте.
3: Госконтроль за хранением и перемещением репродуктивной ткани человека необходимо усилить, разработать стратегию безопасности биомедицинских технологий и принять федеральный закон о биоэтике, призвал председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Сегодня в контексте национальной безопасности церковь признает необходимым ужесточение государственного контроля за хранением и перемещением репродуктивной ткани, в первую очередь эмбрионов человека. Особенная проблема – статучет репродуктивных тканей и эмбрионов. В практике уже встречаются случаи браков между лицами, родившимися с помощью ВРТ от одного донора. Государство не обладает информацией о движении репродуктивных тканей и эмбрионов в России и за ее пределами, сказал Лукьянов. 20 июня в деревне Ветляны Пермского края состоялся юбилей служения восстановления церкви «Новый Завет». На праздник собрались около 250 человек, выпускники центра восстановления из разных городов России, служители, наставники, волонтеры и друзья служения. Тема встречи «Я сделал выбор». Для многих участников эти слова связаны с личной историей. Когда-то такой выбор помог им отказаться от прежнего образа жизни, пройти путь восстановления и обрести новую жизнь во Христе. Среди гостей праздника была Ольга Катаева. 20 лет назад она страдала алкогольной зависимостью. После прохождения христианской программы и восстановления ее жизнь изменилась. Со временем Ольга сама стала помогать людям, оказавшимся в подобной ситуации. И много лет несла служение в центре восстановления для женщин. Таких историй за 25 лет служения тысячи. В Великобритании запретят детям младше 16 лет использовать социальные сети. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о запрете на использование соцсети детьми младше 16 лет в ближайшие дни. Позиция Стармера по этому вопросу ужесточилась в связи с ответами родителей в ходе проведенного правительством опроса. 9 из 10 родителей заявили, что поддерживают запрет, сообщила министр по вопросам технологий Лиз Кендалл. Она сказала, что рассматривается два основных варианта – полный запрет на использование социальных сетей лицами младше 16 лет или введение возрастных ограничений на доступ к ключевым функциям соцсетей и приложений. Бывший порноактер Джошуа Брум призвал мужчин отказаться от похоти в браке. Став пастором, Джошуа Брум опубликовал в социальной сети важное обращение к верным мужьям. Бывший порноактер призвал мужчин ценить своих жен, а не бездумно потреблять их. Он жестко раскритиковал пагубные привычки, которые разрушают священные узы брака. Нынешний священнослужитель провел в индустрии для взрослых долгие 6 лет. Брум заявил, что плотские привычки сильно деформируют естественное человеческое восприятие. Прошлое обучение глаз на экранах мешает проявлению истинной любви. Автор известной книги напомнил верующим о библейских заповедях святой чистоты. Известный религиозный деятель воспитывает сейчас 4 сыновей. Мужчина призвал довериться Божьему свету для трансформации своего мышления. Голливудские знаменитости Антонио Бандерас и Стивен Спилберг публично высказались на темы христианской веры. Испанский актер Антонио Бандерас встретился в Мадриде с папой римским Левом XIV. На мероприятии артист рассказал о сильном влиянии веры на свою жизнь. Он упомянул личные детские воспоминания о религиозных процессиях в Малаге. Бандерас подчеркнул важную роль традиционного искусства в сохранении глубины человеческой души. По его мнению, творчество защищает общество от негативных вызовов искусственного интеллекта. Знаменитый американский кинорежиссер Стивен Спилберг дал новое телевизионное интервью популярному каналу. Он подробно анонсировал свой будущий фантастический фильм под названием «День раскрытия». Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаю, в студии Юрий, Елена Кривонос, Катя Хаматнурова. Говорим о клятвах и обещаниях. Вот нам Сергей пишет, говорит, все мы, которые крестились во Христа, обещали добрую совесть. Да. Но потом не все это обещание смогли исполнить.
1: Но смотрите, клятва ведь это всегда больше, чем мы можем. Это всегда сверх сил. И всегда за клятву идет, ну, как бы сказать, обвинение гораздо более глубокое, чем за обещание. Обещание касается нас и нашего будущего определенного, да? А клятва как бы говорит о нашем состоянии. Может быть, тоже о будущем.
2: Иногда прошлого.
1: Иногда касается. О прошлом, да, касается прошлого, да, когда особенно человек выступает в суде.
2: Да.
1: Да, безусловно, клятва гораздо шире, чем просто обещание. Обещание – это вперед. Клятва – это
2: во все стороны.
1: Да, именно так. Но когда мы вступаем в завет с Богом, ведь наше обещание, которое «да, да» и «нет, нет», оно связано с нами полностью, не просто с нашими определенными действиями, определенными поступками. Ведь мы не просто как пионеры, да, встали, вскинули руку, нам повязали галстук, и мы пообещали вот, как бы хорошо себя вести. А если плохо себя будем вести, то с нас галстук снимут. И не сможем руку вскидывать вот в этом пионерском салюте. Здесь гораздо больше. Крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились. Вы обратите внимание, в смерть Его крестились. И апостол Павел говорит о том, что мы, по примеру Его, должны следовать за Христом вплоть до смерти. Был послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. Вы еще не до крови сражались против греха, говорит апостол Павел. И это все начинается откуда? С нашего предстояния пред Богом, с нашего завета с Ним, с этого самого обещания Богу доброй совести. Так как, тогда какой силы должно быть обещание, что это обещание даже до смерти? И здесь как раз хороший пример, на котором мы закончили перед новостями, это брачный завет. Смотрите, ведь он не просто обещание, это же завет. И он основывается на библейском таком правиле, да, что будут двое одна плоть. Будут двое одна плоть. А если двое одна плоть, то, ну, как бы конец одного, только хотя бы конец одного, или для нарушения, или, скажем, для завершения этого обета нужно, чтобы кто-то умер. Вот до смерти, пока смерть не разлучит нас. Но вот она тоже, пожалуйста, некоторая форма клятвы. Почему? Потому что здесь, скажем, залогом является целая наша жизнь. Я обещаю, я, вступая в брак, обещаю тебе быть верным до смерти. Да? Ну, сегодня брачный договор существует, и есть некая идея отступления, но... Собственно, в христианстве такой идеи нет отступления. И возьмите, например, в католической церкви разводов нет, не существует. Нету. Есть признание как бы второго брака, ну, в каком смысле? Отношений. Есть признание некоторых отношений. Но если жив муж или жива жена, никто второй брак венчать не будет в церкви, так же, как, собственно, и в православии. То есть венчать не будут, а второй брак будут, что там, ну, придите, помолимся за вас, да. Но вот есть государственные структуры, которые могут зарегистрировать вас. А в иудаизме было разводное письмо, но оно обратно же, смотрите, о чем говорит. О жестокосердии вашем. То есть вы, оказывается, не можете исполнить святость клятвы брачного союза. Почему? Из-за вашего жестокосердия. Но Христос, когда говорит нам о «да» и о «нет», все-таки подразумевает, да, что последователи Его, ученики Его будут свое «да» ставить выше обычного договора, в котором предусматривается, если что, по жестокосердию отступление. И помните, что тогда сказал апостол Петр? Он же ж воскликнул тогда, Господи, там, я уже не помню точно эту фразу, но там...
0: Если такова...
1: Да, лучше человеку, не жениться. Вот именно, да-да-да, точно, спасибо за напоминание. Лучше человеку не жениться.
0: Не, я рада, что вы забыли такую фразу из Писания.
2: Мы просто...
1: Мы не собираемся. Но обратите внимание, что... Но Христос говорит, но это не всем, это кому только дано, да. Но если... В отношении другого человека, в отношении другого человека есть такого рода обещание, такого рода клятва. Ну, безусловно, в отношении Бога, когда мы в смерть Его крестились, когда мы в тело Христово вошли, что будет, если мы публично отречемся от Христа и похулим Духа Святого? Если мы предадим себя в руки идолопоклонства какого-то жуткого, вот, отступая от веры и от тех обещаний, которые дали. Оправдывая это, как некоторые делают, различными лукавыми вопросами и обстоятельствами, которые якобы подтолкнули нас к отступничеству.
0: Слушайте, но ситуация с браками, она вообще катастрофичная уже, она такие какие-то формы приняла, что даже правительство страны обеспокоено тем, что такое огромное количество разводов. И это проникает и в церкви, и в среду верующих людей. И что это такое? Почему это произошло? Ведь это как-то, наверное, планомерно происходило. Как-то вот сначала ты этого достойна, там, не знаю, позаботься о себе, твое личное пространство и так далее, и так далее. И в конце концов взрастился во многих эгоизм такого уровня, что уже не может человек в браке с собой совладать.
1: Но я вам скажу, а потому что люди стали, ну, скажем так, человечество потеряло вот эту главную идею, божественную идею, религиозную идею незыблемости всего. Знаете, как если моя вся жизнь перед Богом, да, если я хожу перед Ним, если Он мой вот этот незримый судья, то тогда, конечно же, и те институты, которые я принимаю как от Бога данные, для меня таковы, они также незыблемы. Ну, в том числе институт брака. Но если Бога нет, если кто его знает, где он, ну, тогда и брак зачем он нужен, да? И тогда мы живем из чувства жалости, да, там, что, наверное, гораздо хуже, чем чувство долга определенного. Да и вообще, кому мы чего должны? Ни родителям мы не должны, ни государству не должны, ни близким своим, никому ничем мы не должны, и всех мы рассматриваем только в качестве объекта получения прибыли, удовольствий или просто развлечения. Вот и все.
2: А после «не должны» обычно еще фраза. Я вообще не просил меня рожать.
0: А, ну это да. Это да, популярно у подростков.
1: Ну или человек начинает говорить: да глупый я был, да, да бестолковый я был. Да подождите. Если ты был готов к заключению брака, к вступлению в взрослую жизнь, а 18 лет, так государство говорит, это достаточно. Или 20 лет в некоторых государствах. А в иных даже раньше 16. Ну, все зависит, наверное, от общества. То, ну, значит, ты и несешь ответственность. Ты не можешь не нести ответственности. Не можешь.
0: Не кажется ли вам, что такая ситуация с браками происходит еще и потому, что вот таинство брака, оно как будто бы куда-то делось, я не знаю, как это сказать, но если раньше добрачные отношения даже в нашей стране считались чем-то неприличным, хотя Писание однозначно говорило и тогда, и говорит и сейчас, называя это блудом, прелюбодеянием, то сейчас это становится, в принципе, нормой. Просто люди сходятся, вместе живут, пробуют вообще друг друга узнать, понять, получится ли у нас, а в итоге загоняют себя в серьезные грехи, которые имеют определенные последствия. Может быть, это тоже подрывает вот эти крепкие такие семейные брачные устои?
1: Это не только семейный устой подрывает. Безусловно, подрывает. Безусловно. И общество, в котором, собственно, вот такая вольная жизнь позволена или даже одобряется, ну, находится в серьезной проблеме. К сожалению, это так. Но опять же, подчеркну, не только семейные ценности от этого страдают. Смотрите, измены, да, различные любовные треугольники – достаточно серьезный аргумент для самого разного рода преступлений. Для предательства, для шантажа, да, для чего угодно. Понимаете, вот эта область, она открывает или раскрывает человека для, ну, поражения в других областях. Если вы посмотрите, множество детективов построено на том, что кто-то, ну, кого-то вот так страстно захотел. Ну, пожалуйста, даже в Библии есть такой детектив, когда некий сын Давида, Амнон, захотел Фамарь и воспользовался этим, а потом его же брат, сводный, убивает его. Вот вам, пожалуйста. Преступление на почве страсти. Преступление на почве страсти, но и страсть тоже преступление. Понимаете, когда это страсть не в рамках брака. Вот в рамках брака страсть не является преступлением. Брак ее защищает. Вне рамок брака она тоже преступление. Она почва для того, чтобы росло всякого разного рода безобразие на этой почве. Ну, а сколько угодно историй, когда кто-то предавал даже свою страну. Опять же, это все сюжеты фильмов. Почему? Потому что где-то с кем-то вот предался страсти, а потом оказался под шантажом. И вот вам, пожалуйста, оказывается, можно предать свою страну, свое государство, свои какие-то ценности просто вот под силу страсти.
0: Самсон и Далида.
1: Вот вам, пожалуйста. Здесь, ну, на самом деле, обещания и клятвы, они нас сберегают, нас ограждают. Когда человек обещает Богу добрую совесть, это что значит? Он дал такое слабое, Богу словесное какое-то, ну,
0: выразил некое желание.
1: Выразил словесное желание как-то себя хорошо вести. Ну, но нет, ничего подобного. Он пред Богом это сделал. Сказанное пред Богом фактически является формой клятвы. То есть... Потому что ты говоришь пред Богом это. А Священное Писание призывает делать это обдуманно. Проблема в том, что это часто импульсивно делается. Вот почему Христос говорит, это будет ваше да-да, нет-нет. Потому что человек клянется либо на том, что его вынуждают к этому, какие-то обстоятельства, да, либо импульсивно для того, чтобы выглядеть хорошо и красиво. А за этой клятвой, во свидетели, в которой приводится даже Господь, жив Господь, нередко такое слово, да, жив Господь, то есть вот он здесь, рядом, вот я перед ним говорю, вот казалось бы, да, жив Господь, я перед ним говорю, и дает какое-то обещание. А да, за ним нет. За ним нет никакого «да».
0: А вот я сейчас подумала, Писание говорит, за всякое праздное слово человек даст ответ, отчет перед Богом. Мне всегда казалось, праздные слова, но это, ну, я не знаю, какие это слова, может, это какая-то вообще пустая болтовня, но, может быть, это как раз речь о пустых обещаниях, то есть... ты даешь какие-то обещания, не сильно думая, не сильно ответственно, и получаются твои обещания пустыми, и как следствие, вот они и есть праздные слова. И вот за это человек даст ответ.
1: Да.
0: Вот о чем сказано? За всякое праздное слово человек даст ответ пред Богом.
1: Ну, это хорошее напоминание нам, да, что... В наших словах есть невероятная сила и большая ответственность. Почему? Потому что слова не просто сказаны, да. Праздные слова – это слова, как правило, сказанные публично, сказанные перед кем-то, перед какими-то людьми. И это может быть праздное обвинение, когда, знаете, люди склоняют один другого, когда высказывают различные предположения, где кто, по их мнению, оказался каким образом неправ, там, или просто, знаете, порочат друг друга, или же просто дают вот как раз неразумные пустые обещания, или говорят о том, чего не понимают. Ну, не с точки зрения попытаться понять, а с точки зрения как раз, ну, собственного бахвальства, например, или высокомерия. И вот здесь, да, здесь нам предлагается задуматься над тем, что, ну, перед Богом ходим, перед Богом говорим. И в подобном случае человеку лучше наполнять уста свои благими речами, да, и... исполнять... То, к чему он говорит. Или же, да, как бы сказать, стараться найти истину.
2: Ну вот есть все равно такое понимание, что есть слова очень легкие, как будто бы пустые, да, а есть такие тяжелые, весомые. Да. И ты здесь видишь по практике жизни, да, по человеку, если с ним путь проходишь, ты понимаешь, ну, если этот человек сказал... То есть он не будет там клясться, обещать. Если он это сказал, то он это сделает. Или, ну, обещал, но это как бы ничего и не значит. То есть быть вот этими людьми, которые говорят, и это слово, оно имеет определенный вес.
1: Да.
2: Не пустое, не праздное.
1: Я думаю, мы сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Дмитрий Шлитгауэр, не могу как бы друга Диму оставить наконец. А после него поговорим об очень интересных вещах. Не отключайтесь, друзья, и Дима достоин, чтобы его послушать. И мысли есть еще хорошие.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Ну, немножко времени у нас еще осталось, но мы ждем ваши мудрые мысли, Юрий Анатольевич.
2: Друзья, ну, смотрите, ведь к чему призывает нас Священное Писание, к чему призывает нас Господь? К нерушимости слова. От слова, от слов наших многое может совершаться. Язык наш благословляет людей. Без слов не может быть благословения. Слова благословляют. А в слова, в которых даны верные обеты, добрые обеты, это тоже очень угодно Господу. И правильно их держаться. Потому что, ну, я вам скажу, в таком случае мы становимся гораздо больше, чем просто людьми, ну или как вот этим флагом, который, ну, в какую сторону ветер подует, в такую и трепещет. И ждет он, что все время будет у него вдохновение, и кроме того, все время у него для этого будет все складываться хорошо. Нет, есть такое местописание, Давид говорит, что кто достоин жить на горе Господней? И он говорит о человеке, который клянется даже злому. Угу. Клянется даже злому. Ведь, смотрите, мы можем обещать людям злым, но нередко, кстати, злым людям мы обещания которые... свои выполняем, потому что боимся, что они нам чем-то могут отомстить. А здесь, знаете, что? Бывают обстоятельства такие. Ты обещаешь человеку, ты с ним в хороших отношениях. А отношения испортились по какой-то причине. И вот в таком случае можно отношения не исполнять. И вот здесь-то как раз Христос говорит.
1: Который клянется даже злому и исполняет.
2: Исполняет. А по жестокосердию вы даете разводное письмо, но в этом разводном письме вы говорите о своем жестокосердии. Вы показываете, кто вы есть. Что вы – это вы. Это не этот человек. Это вы. Негодно поступили. И поэтому Христос, ну или как Давид, да, он говорит, что, на что намекает? Может быть, я дал такие обещания, а настроение у меня поменялось, а обстоятельства у меня поменялось.
1: И приходит, а я же не знал, что она такая.
2: А приходит искушение увидеть человека в недобром свете и дать себе оправдание. Для того, чтобы, ну, не выполнить своего обещания. Будь то брачный завет, или будь то бизнес-сотрудничество, или еще что-то, да. Очень часто люди для своего, в некотором смысле, вероломства находят, ну, какую-то негативную причину в другом. И вот Писание говорит, даже если ты нашел такую причину, даже если ты прав, вот перед Богом, ты исполняешь, и исполнение, и обещание было от Бога, и исполнение от Бога, ты таким образом путь себе прокладываешь в Царствие Небесное. Ты достоин жить на горе Господней. Небо оценивает и видит тебя в этом смысле достойным. Но надо же, мы, казалось бы, Господи, да, он-то недостойный. Зачем я буду заниматься недостойными делами, делая что-то недостойным людям? Нет. Ты как раз занимаешься достойными делами, делая это перед Богом. И здесь-то очень часто происходит переворот мышления. Мы по-другому видим себя. Мы по-другому понимаем Бога. Мы по-другому видим людей. Мы видим их глазами Божьими. Потому что ну, Бог ведь тоже возлюбил нас, когда мы были грешниками. Бог клянется нам именем Своим. Бог дает нам в залог Духа Святого. Понимаете? Вот даже чтобы мы были совершенно удостоверены, Бог нам, вот таким еще ничего не сделавшим для Бога, только пришедшим к Нему, вставшим на молитву, поднявшим руки, дает Духа Святого, дар Духа Святого. Мы начинаем молиться на иных языках. Мы начинаем. И вот этот залог, это не просто как какие-то сверхъестественные свойства, это залог божественной любви и отношений с Ним и Царствия Небесного. И это дано нам, хотя впереди, а сколько еще может быть различных отпадений?
1: А он сказал, любовью вечной я возлюбил тебя.
2: И поэтому, друзья, не будем прятаться, да, за немощь свою, а будем опираться на силу Божью. Многое сделаем тогда. Многое сделаем. Будем опираться на Его заповедь, будем опираться на Его любовь Христову, которая, в которой нет вот, ни капли обольщения, обмана и уж, конечно же, вероломства. К сожалению, этим наполнено бывает порой, ну, как бы жизнь, бытие, даже внутрицерковное. И, ну, как бы давал Бог слово и говорил его несколько раз в нескольких церквях о том, что вера, действующая любовью, да, когда она действительно есть, вера наша, и в любви мы поступаем с другими, порождает неимоверное богатство надежды Христовой, после, ну, которая действительно делает богатыми всех, которая действительно дает преимущество для всех. И, ну, представьте себе, люди, которые обещали Богу и шли на миссию. При этом всем, при этом самом, на миссии они могли терпеть серьезные лишения, и кто-то даже терял свою жизнь. Но все это порождало богатство надежды Христовой, которое преображало народы в искании Бога. Поэтому, ну, друзья, исполнение наше, исполнение пред Богом обещаний наших, обетований, где бы они ни начинались, от крещения водного, и где бы они ни заканчивались, да, вот, в самых простых, допустим, обещаний детьми, для детей, да, вот, пусть Господь даст быть ему верными. А не в этом ли верность?
1: Ну и пусть в нашей немощи проявляется Его божественная сила, ну а нам остается только прилагать к этому все старания.
2: Так и есть, друзья. Что ж.
1: Спасибо большое за очередной эфир, спасибо за то, что были с нами, за ваши мысли, ваши комментарии. Новый месяц начался.
3: Да. И печально даже где-то лето летит.
1: Лето проходит мимо, но

0: соседи.
1: Нас запомни. Код www.radiopilgrim.ru.
2: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим.

0: Псалом 139.
1: Избавь меня, Боже, на гордых восстань. Враги мои в сердце задумали злое, их руки устали, не зная покоя, готовить мечи на кровавую брань. Во зле изощряют свои языки, раскинули петли и сеть по дороге, и ждут с нетерпением, когда мои ноги уловлены будут, как птица в силки. Тебе я сказал: о мой Бог и Господь, тобою услышан был голос моления. Ты сила моя и надежда спасения. В день битвы всегда ты хранил мою плоть. Не дай нечестивым в душе ликовать, не дай им в шатрах ни веселья, ни смеха. О, как далеки они все от успеха, ибо не верят в твою благодать. Падут на них угли, горящие с неба, да будут повержены в пропасть земли. Себе на главу они зло навлекли, их дети устанут скитаться без хлеба. Человек злоязычный не тверд на пути, но праведник будет, как пальма, цвести.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Ливан. Свое название страна, вероятно, получила от древних иудеев, поскольку с иврита слово «Ливан» переводится как «белые горы». А гор с заснеженными вершинами в Ливане много. Жители Ливана не скрывают, что у них в стране царит культ еды. Она считается самой полезной и вкусной во всем мире. Во время трапезы блюда приносят на больших тарелках и ставят на середину стола. В конце завтрака, обеда, ужина и в течение всего дня пьют кофе, который считается национальным ливанским напитком. Он густой, крепкий, сладкий и готовится в специальных самоварах. Кулинарные традиции Ливана – это разнообразие вегетарианских блюд, большое количество рецептов с нутом и другими бобовыми, любовь к рыбе, морепродуктам и оливковому маслу, обилие свежих фруктов, овощей, орехов, зелени и пряностей, особенно чеснока. Мясо ливанцы едят не так часто и отдают предпочтение баранине и птице. Чаще всего еду готовят в гриле или в печи. Национальную кухню этой страны можно назвать средиземноморской. Жирные блюда не пользуются спросом, в основном это сдобренные кунжутным или оливковым маслом блюда из птицы или рыбы. В арабских странах, в том числе и в Ливане, все закуски, как горячие, так и холодные, называются одним словом «мезе». Ливанский салат табуле – одна из самых популярных таких закусок. Он готовится из булгура или кускуса, томатов и зелени, а заправляется лимонным соком. Не обойти стороной и знаменитый ближневосточный фалафель – вкусные нутовые котлетки. Что касается первых блюд, то ливанцы очень любят чечевичную похлебку с бульоном или томатно-рисовым супом-пюре. На семейных обедах и праздниках стол ломится от явств, при этом ливанцы не страдают от лишнего веса, потому что соблюдают умеренность в еде. Свадебные традиции Ливана основаны на восточном менталитете. Добрачные отношения под запретом. Выходя замуж, жена переезжает жить в дом родителей мужа, либо молодые покупают отдельную квартиру. Женитьбе предшествуют долгие переговоры семей жениха и невесты. Составляется брачный контракт. Во время помолвки жених дарит девушке золотое кольцо, которое та носит на правой руке. Замужние женщины носят кольцо на левой руке. Невесте принято дарить золотые украшения на смотрины, помолвку и свадьбу. Подарки делают как жених и его родня, так и родители и родственники самой невесты. Кроме того, муж обязан дарить жене украшения по ее выбору в честь рождения каждого ребенка. Существует стандартный набор драгоценностей, которые невеста получает в день свадьбы. Это серьги, ожерелье, диадема и кольцо. Их на девушку надевает будущая свекровь. Встретившись, молодые и их родители отправляются к шейху, который скрепляет союз согласно религии. Обычно шейх проводит церемонию прямо в доме одного из молодоженов. После танца начинается трапеза. Молодожены обходят каждый стол, приветствуют и благодарят гостей за то, что почтили их визитом. Они подают присутствующим белое миндальное печенье «Гарайби», а в конце разрезают огромной саблей свадебный торт. Ливанцы очень любят пышные торжества и поистине королевский размах. Свадебные гуляния продолжаются от 3 до 7 дней. Семейные отношения также полны традиций. Обычно каждая большая семья каждое воскресенье собирается в доме родителей или старшего брата. А так как семьи большие, то и семейный день проходит шумно и весело. На таких встречах обсуждают жизнь всей семьи, и дети обязательно прислушиваются к мнению родителей и старшего брата. Религия в Ливане играет огромную роль во всех сферах жизни общества. Даже политическое устройство республики основано на конфессионализме, предполагающим организацию государственной власти в соответствии с делением общества на религиозные общины. Во время завоевания страны арабами в VII веке практически все население Ливана, который в то время находился под властью Византии, исповедовало христианство. Ислам пришел в Ливан через осевших на его землях воинов-мусульман. Ливан имеет самый большой процент христианского населения из арабских стран, и христианство, и ислам в Ливане представлены в виде множества разнообразных конфессий. Вот таким является Ливан в 21 веке.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пилигрим».
2: Твой голос как мой. Мой голос как твой. Твой голос как мой, и он часть меня. Мой голос как твой, и он часть тебя.

ты с красотой без прикрас, скромный пастырь с сединою и скорбями за спиной. Здесь о грешном

Напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений, сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут я хотел бы предложить рассуждение о том, почему Бог всех заключил в непослушании. Мой мозг напоминал вывих руки, которой очень больно прикасаться, но которую нужно поставить на место. Медленно двигаясь дальше по посланию к римлянам, я как блинный витязь добрался до рокового перекрестка. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Послание к римлянам, 11 глава, 32 стих. В это невозможно было поверить. Я был смущен и раздавлен. Я онемел. Ты не просто меня оставил одного на растерзание немощем плоти, но сам заключил меня в это непослушание тебе. Ты сделал меня непокорным, и этим лишил дерзновения перед тобою, и за это же гневаешься на меня. Зачем? Что тебе нужно от меня? Я ничего тебе больше дать не могу. Ты лишил меня всего. Я твой заложник. Убей меня или помилуй. Я теперь даже на милость твою не могу рассчитывать, даже на смерть. Я даже проиграть не могу, потому что нахожусь вне игры. Мы продолжим эти рассуждения в следующей передаче. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким размышлениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 июля, и наша тема сегодня – «Старайтесь жить тихо». И наш стих, первое послание к Фессалоникийцам 4.11, апостол Павел написал: «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело». Прежде всего, слово «стараться» — греческое слово «амбиция». На греческом это слово означает «сделать что-то своей наивысшей целью» или «сделать что-то своим высочайшим стремлением». И это указывает, что кто-то прилагает определенные усилия, чтобы сделать это. И далее говорится «сделайте своей наивысшей целью жить тихо». Слово «тихо» на самом деле означает «не вмешиваться в чужие дела». И согласно этому стиху Павел сказал: «Вместо того, чтобы совать свой нос в чужие дела, вам нужно сделать своей наивысшей целью, своим высочайшим стремлением, уделять внимание своим собственным делам и заниматься своей жизнью, и хватит вмешиваться в другую. Вам нужно больше уделять внимание своей жизни». Подумайте об этом сегодня.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо и не буду плохо».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 1 июля. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша». Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 4 стих. Слово Божье говорит, что рожденный от Бога побеждает мир. Речь идет о победе над мирским духом. На протяжении истории многие великие люди, победившие мир, не сумели победить дух этого мира и обрести себя. Что значит дух этого мира? Библия четко определяет: все то, что господствует в мире, есть дух мира, то есть желание плоти, похоть очей и бесчинство. Смотрите в первом послании Иоанна, 2 главе 16 стихе. Известный боксер может с триумфом вернуться домой, но быть побежденным духом блуда, зависти, злоречия или другими грехами. И тут возникает вопрос: можно ли победить дух мира? Написано: «И это есть победа, победившая мир, вера ваша». Возлюбленные, исследуйте себя. Выясните, победители ли вы или вы побежденные. Взрастите и увеличивайте вашу веру. Вера возрастает от слушания Слова Божьего. Если вы весь день по телевидению или радио будете слушать мирские передачи и новости, ваша вера постепенно будет угасать, и вы не сможете побеждать мир. Ходите в церковь, слушайте Божье Слово и наполняйтесь верой. Благослови вас Господь. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».
2: Слава Господу! Аллилуйя! Милость Господня обновилась сегодня. Давайте воскликнем Господу!

0: огонь обжигает страх. И там глубоко, в океане боль, в твоих необъятных пронзенных руках. Такая любовь, такая любовь, такая любовь.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 июля. Смотрите на плоды. Итак, по плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея 7:20. Я призываю вас внимательно анализировать, каким результатом приводят ваши мысли, слова и поступки. Это плоды вашей жизни. Смотрите также на плоды в жизни окружающих вас людей, но не для того, чтобы осуждать и критиковать их, а чтобы проверить, действительно ли они те, за кого себя выдают. Это один из способов распознать духов и уберечь себя от беды. Большинство из нас не раз сталкивались с обманом и предательством. Мы думаем, что хорошо знаем того или иного человека, но затем выясняется, что это было неверное впечатление. Этот печальный опыт может научить нас не обращать внимания на то, что говорят люди, а смотреть на плоды в их жизни. Человек может казаться религиозным и цитировать наизусть целые главы из Библии, но если он груб, жаден и эгоистичен, он не тот, за кого себя выдает. Для меня очень важно быть настоящей христианкой. Я хочу, чтобы моя жизнь подтверждала то, что я говорю о себе. Я уверена, что того же самого хотите и вы. Я стараюсь каждый день анализировать свои слова и поступки. Нет смысла смотреть на плоды других людей, если я не исследую собственные. Достаточно ли я терпелива? Охотно ли я делюсь с другими тем, что у меня есть? Забочусь ли я о людях? Готова ли пойти на какие-либо жертвы ради них? Насколько быстро я проявляю послушание Святому Духу? Если мы не будем регулярно исследовать свои мысли и дела, мы можем впасть в заблуждение и выдавать себя не за тех, кем являемся на самом деле. Давид просил Бога испытать его, а Павел велел коринфянам проверять и испытывать себя, чтобы убедиться в том, что они действительно держатся веры и приносят достойные этой веры плоды. Смотрите Псалом 25:2 и второе послание Коринфянам, 13 глава, стихи с 5 по 6. Давайте испытывать и анализировать свои поступки и просить Бога отсечь не приносящие плода привычки, чтобы сохранить наше духовное здоровье. Божье слово на сегодня. Старайтесь каждый день размышлять о плодах, которые вы приносите. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио Пилигрим.

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Легионер Министерс Канада» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опытным в глазах Бога. Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В «Легионер Министерс Канада» – учение о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим.

политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хэмилтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хэмилтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Ну-ка еще раз! Поем «Аллилуйя»!

0: Сегодня существует множество вариантов Библии для детей разных возрастов. Библии в картинках, тематические Библии, Библии в пересказе и в разных переводах. Существует ли наилучший вариант детской Библии и есть ли правильный подход к чтению Писания с детьми? Спросим об этом пастора Алексея Коломитцева. Пастор Алексей, как доступно читать Библию с маленькими детьми, к примеру, 5-6 лет? Нужно ли читать все подряд или же эпизодами, историями? И есть ли наилучший вариант Библии для детей?
1: Нужно сказать, что Библия для детей – это сравнительно новое явление. На протяжении истории христианской церкви люди читали одну Библию, Библию, которая вот написана была Духом Святым через его людей. Вот. Правда, издавна были разные формы, которые адаптировали то, что вопросы, основанные на основных истинах Библии, и эти вопросы объяснялись детям. Ну, например, вопрос: в чем главный смысл жизни человека? И вот на него есть ответ для того, чтобы прославлять Бога и вечно радоваться в нем. И подобных вопросов очень много. Есть разные катехизисы, время, но все они имеют свою главную цель в том, чтобы помочь детям понимать Библию. Но если мы вернемся еще в Ветхий Завет, еще на несколько тысяч лет назад, то мы увидим, что даже там было Божье предписание, повеление родителям, чтобы родители позаботились о том, чтобы дети могли понимать Писание. В книге Второзакония, перед тем, как народ израильский должен был войти в израильтянам, следующий. Он говорит: слушай, Израиль, Господь Бог ваш есть, Господь един есть, люби Господь.

0: избе по камню. То есть как бы насеки на сердце, сделай так, чтобы это было частью его мышления, сформируй его мировоззрение, помоги, чтобы его ценности были сформированы Божьим Словом. Это очень важно, друзья мои, вы относитесь к Богу. Очень важно то, любите ли вы Бога в действительности. Потому что ребенок впитывает намного быстрее то, что он видит, чем то, что он слышит, то, чему его учат. И вот если вы с Богом имеете хорошие отношения, если вы любите Его, если вы дорожите Его Словом, вот тогда используйте всякую возможность для того, чтобы принести Божье Слово в конкретный аспект жизни вашего ребенка. Как я уже сказал, это намного важнее детской Библии. Я встречал семьи, которые потеряли своих детей. Когда дети выросли, они стали безбожниками. Месседж своим поведением. Которые оставляли для религии какое-то определенное время и все остальное жили антирелигиозной жизнью. Там Христа не надо было. Там Христу места не было. Там о Слове Божьем не говорилось. Там Слово Божие, оно вспоминалось только в свете того, что вот нам нужно в церковь пойти и там прочитать Слово Божие. Наша задача – принести Божье Слово в конкретный аспект жизни, в конкретную ситуацию жизни. Конечно, для этого нужно Божье Слово знать. И так, чтобы это было понятно. Конечно, прежде всего, вам нужно хорошо самому прочитать Библию, чтобы потом знать, на каких элементах нужно остановиться. Есть разница, вы читаете Библию 5-летнему или 12-летнему. 5-летнему нужно один какой-то минимальный набор истин. 12-летнему можно намного больше говорить. И для этого необходимо понимание, отцовское понимание, материнское понимание. Конечно, слава Богу, сейчас есть много литературы, которая помогает в этом. Я не могу сейчас рекомендовать какую-то одну Библию. Я знаю, что есть много полезных книг, как я уже сказал, Библии, есть библейские чтения для детей, есть библейские истории, есть катехизисы разные. Самое главное заключается в том, кто это делает, насколько этот человек любит Бога, знает Его Слово, насколько этот человек практически посвящает себя для того, чтобы помочь сформировать мировоззрение в сердцах его детей. Помоги вам, Господи, в этом.
1: Спасибо, пастор Алексей. Дорогие друзья, больше материалов на эту и другие темы вы можете найти, посетив наш сайт слово.орг. На сегодня все.
2: Днем солнце не опалит тебя, ни луна ночью.
3: Господь сохранит тебя от всякого зла.

Ты меня петь научил, потому моя песня не смолкает. Это ты в меня свет свой пролил, он и в вечности не угасает.

я завтра стану лучше, чем вчера. То, что хочу, не делаю, а боль походкой смелою.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

0: оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Возрождение. Однажды я ехал по железной дороге. Поезд остановился у какой-то станции. Я выглянул в окно, вдруг слышу: «Газета! Сегодняшняя газета!» Меня поразил чрезвычайно приятный голос мальчика-газетчика. «Как тебя зовут, мой милый?» – спросил я, взяв у него газету. «Иван! Читать умеешь?» «О, да!» Мальчик был хотя и бедно, но аккуратно одет, а руки и лицо были чисто вымыты. Послышался свисток, и поезд тронулся. Я поспешно вынул из кармана маленький Новый Завет и передал его мальчугану. «Будешь читать эту книгу, Иван?» «Да, непременно! Обещаю вам!» Через год мне опять пришлось ехать той же дорогой. Каково же было мое удивление, когда я на той же станции увидел маленького приятеля. Он вырос и пополнел, но голос и глаза были все так же привлекательны, как и прежде. «Как часто я вспоминаю вас!» – сказал он мне. «Ваша маленькая книжечка все изменила в нашем семействе. Отец, у которого в то время не было работы, усердно принялся за чтение Нового Завета, и под его влиянием у нас в семье началась новая жизнь со Христом в Боге. Отец стал хорошо зарабатывать, мать повеселела, а я могу спокойно посещать школу». Вот такой добрый плод принесла маленькая книжечка, заключающая в себе Слово Божие, благодаря тому, что сердца оказались доброй почвой для его восприятия.
1: Из коллекции вечных хитов.

Псалом 19. С вершины Сионской, чтобы песни веселые снова звучали на цветущих полях у горы Елеонской. Да соделает тучным твое всесожженье и исполнит все то, о чем сердце мечтало, когда в храм освященный войдешь для служения под мелодию флейты и звуки кимвала. Гордый хвалится мощью своей колесницы, воин острым мечом, а иные — конями. Мы же хвалимся силой Господней десницы и пали. Наши крепки ряды, как и прежде, до битвы. Высекайте резцом на гранитной скрижали для потомков слова сокровенной молитвы. Когда будем взывать, ты услышь нас, о Боже!

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Владимир, а что вы принимаете, чтобы быть всегда таким бодрым?
2: Знаете, Денис Сергеевич, я веду здоровый образ жизни, я слушаю радио «Пилигрим».

Сердце мое жаждет, Господь, Тебя, жаждет Твоей любви, Иисус. Ожидаю прикосновений Твоих, Господь, ищу их как благо самого лучшего на земле, Иисус.

Я, Владимир, вижу в прославлении силу изменять людей. Люблю поклоняться в духе и играть на трубе Господу. Слушайте наши прославления на радио «Пилигрим».

моя жизнь в Твоих руках, Господь. Ты омыл меня кровью Своей, Ты простил всякий грех. И я принимаю Твою праведность, чтобы славить Тебя, Иисус, следовать за Тобой и знать, что Твоя рука сохранит меня.

0: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха:
1: «Что слушать хорошо, а что слушать плохо?»
0: «У меня секретов нет, слушайте, детишки. Пилигрима лучше нет, знают все мальчишки». Мальчик радостно пошел и решила кроха:
1: «Буду слушать хорошо, не буду плохо».

0: друг от друга защищаются. Но с другой стороны, обратите внимание, но подписание документа, не есть ли это своего рода клятва? Ведь что такое ручка, чернила, бумага? Что такое росчерк твоей руки? Но чем ты рискуешь, когда ты вот его осуществляешь? Но ведь риск есть определенный. Ты поставил свою подпись, ты поклялся. И под каким документом ты поставил свою подпись? Тем документом, в некотором смысле, ты поклялся. Договор купли-продажи, любой другой договор, устройство на работу. Да мало ли, каких сегодня мы встречаем историй. И обратите внимание, человек подписался. И это достаточно серьезный аргумент. Подпись человеческая является серьезной, вот, серьезным свидетельством. А что такое подпись? Подпись — это имя.
1: Но это ж не клятва.
0: Ну, подождите.
1: Чем клятва от обещания?
0: Именем Господним клянусь. Именем клянусь. Именем своим клянусь, да? Когда ты свое имя, доброе, да, делаешь заложником вот каких-то своих собственных обещаний. И кладешь свое имя на некий алтарь импровизированный. И поэтому люди, ну, некоторые люди, особенно о каких-то сомнительных сделках, стараются, ну, избежать процесса подписания договора. Угу. Да, или бывают такие подставные личности, которые все подписывают, у которых, знаете, имени нету, понимаете, ими терять нечего. Uh-huh. Они зато стали участниками какой-то сделки, да, и с одной стороны, и с другой стороны. Почему? Потому что есть еще некое третье лицо, некий третий представитель, который, в принципе, наблюдает за всеми сделками, да, вот, ну, например, государство. С другой стороны, есть еще и пред Богом, да, когда кто-то кого-то просит быть предстоятелем пред Богом, и человеку пред Богом предстоит в молитве. И, в общем-то, смотрите, апостол Павел однажды восклицает такую фразу: «Да я сам готов был бы быть отлученным от Христа ради народа моего».
1: Братьев
0: моих, да. Это в каком-то смысле призыв, ну, из которого вырвано жало клятвы, с одной стороны. Но с другой стороны, есть готовность понести ответственность за свои слова. Господи, да если ты спасешь всех евреев, я готов быть отлученным от Христа, готов потерять самое дорогое.

0: драгоценное ради драгоценного вот твоего. Или когда Моисей, помните, когда Бог вознамерился уничтожить народ израильский за его идолопоклонство, говорит: «Господи, а что ты сделаешь имени твоему? Ведь имя твое – заложник. Ведь ты именем своим как бы здесь клялся, что ты Аврааму клялся, что ты введешь его народ. И что ты сделаешь имени своему?» Нет, ты вроде бы клятвы Аврааму не нарушишь. Но с другой стороны, народ-то уже есть. И все окружающие народы видят, как ты его ведешь по пустыне. Что будет твоему имени? И Бог принимает эту молитву Моисея. Это ходатайство Моисея Бог принимает. Почему? Потому что таким образом некая глубочайшая истина открывается. Моисей, ведь ты и сам в таком случае делаешь себя заложником вот этого божественного, этого божественного обещания. Что ты сделаешь имени своему? Я здесь пред тобой предстаю. А Бог мог сказать: да я и тебя уничтожу, да, Моисей, чтобы ты мне тут не напоминал, что я злой Бог. Да, я вас всех убью здесь, и у вас никого не будет. Найду себе нового Авраама, или найду какого-нибудь Авраамова потомка. В конце концов, где-то там Измаил ходит, знаете, и его потомки. Их буду использовать. Ну, кстати, некоторые так и думают, что так и произошло.
1: Ну, в Исааке сказано.
0: В Исааке наречется семя, да, в Исааке.
1: А почему же Христос говорит: не клянитесь?
0: Почему Христос говорит: не клянитесь? Вы знаете, я думаю, что ошибочно полагать, что мы в этих словах, да, для себя должны найти некую поблажку, некое свидетельство нашей бесцельности и бесполезности. Не клянись, все равно наврешь. Лучше говорить «да-да», «нет-нет». Лучше нарушить «да-да» и «нет-нет», чем нарушить некую клятву. Не делай никого, как бы Христос, мы читаем в словах Христа, вот это предупреждение: не делай никого невольным свидетелем своих обещаний. То есть Бога не делай, не тяни Бога, храм не делай, не делай жертвенник, не делай что-то еще. Вот как раз третьим лицом своих обещаний. А просто будет «да-да», «нет-нет». Вот твое слово будет указывать на тебя. И все. Но обратите внимание, ведь есть «да-да», есть «нет-нет». То есть тот, кто его дает, как бы подчеркивает, что внутри него есть, не вовне, а внутри него есть нечто нерушимое, что позволит исполнить его обещание. То есть Христос нас не освобождает от обещаний. Он, как и во всех своих заповедях, вводит нас на новый уровень. Это для слабых людей нужна клятва, нужна подпись, нужны какие-то гарантии, нужен залог, в конце концов, для слабых людей, да. А для людей Божьих залога не нужно, клятвы не нужно, подписи не нужно, достаточно «да». И твое «да», оно должно быть достаточно конкретным. А вот к этому призывает и ведет Христос. Чтобы мы не ставили Бога, не делали Бога заложником каких-то глупых слов. Дело в том, что в фарисейской практике, да и вообще, наверное, в любой религиозной практике, а в Израиле, судя по всему, это достигло, ну, некоего, ну, как бы сказать, абсурда, да, клялись всем. Поклясться могли копытами своего осла, там, или ушами своего, я не знаю, кого-нибудь, любимого барана, там, его шерстью или еще чем-то. Любой аргумент подходил в зависимости от ситуации. И фарисеи, как люди очень религиозные, использовали в качестве вот аргументов клятвы храм, использовали жертвенник, использовали бороду Ааронову. Тоже вот бородой Аарона, клянусь, да. Для чего? Для того, чтобы, ну, наверное, в этом диспуте показать, ну, яркость своих собственных аргументов. В том, что он, человек, действительно готов к исполнению тех обещаний, о которых говорит, или, ну, скажем так, является гарантом того слова и тех утверждений, к которыми он прибегает. Это фарисеи. Кстати, напротив были книжники. Вот любопытно, что книжники в этом смысле были гораздо интереснее. Для них нужно было аргумент. Нужен был аргумент, для них нужен был прецедент. И поэтому вот талмудические всякие различные исследования, да, или работы, они-то как раз велись для того, чтобы создать вот как раз тот самый прецедент, некий пример для того, чтобы избежать как раз лишних и ненужных клятв. Не надо тут клясться, давайте посмотрим, как по закону. И брались высказывания разных учителей, вот, всякие разные истории, которые, в общем-то, складывались одна с другой. И в конце концов люди приходили к выводу, вот, как, каким образом нужно поступать и какая ответственность за отступление от закона Божия. Какую ответственность должен понести человек. Вот, и тут, ну, чё клясться в намерениях? Вот ты сделай вот так, как написано, сделай, или как вот истолковано, сделай, и клясться тогда не надо. Но вот это были книжники, а фарисеи-то как раз клялись. Угу. И громкие клятвы, я думаю, что это, ну, был некий стиль даже их общения, их дискуссия, их религиозного рвения.
1: Но, допустим, вот Соломон, да, в притчах, он говорит, не торопитесь вообще давать каких-либо обещаний, вы себя свяжете с словами собственных уст.
0: Да.
1: И сами себя загоните своими обещаниями в западню.
0: Так и есть. Почему? Вот как вы считаете, это делается? Ведь и Христос, собственно, призывает к этому.
1: Ну, мне всегда казалось, потому что, опять же, наша жизнь, она не в нашей власти. Мы не знаем, когда она закончится, мы не знаем, какие обстоятельства произойдут даже сегодня. И поэтому мы не можем пообещать, потому что мы и ответственность не можем понести за некоторые вещи, над которыми мы не властны. А обещание уже было произнесено, и надо его выполнять.
2: Ты либо будешь выполнять, что тебе будет, да, очень, да, сложно, ты понимаешь, что тебя вот это чувство, что ты сам себя нагрузил и взял больше даже, чем ты можешь понести, но а не сделать ты не можешь, потому что это идет против...
1: Потом, да, или поручиться за какого-то человека, да, тоже нам кажется вот в данный момент, что это... Ну, правильно, да, и человек не подведет, и мы за него поручаемся, а потом... Но не знаем...
2: Скрывается,
1: но,
2: что-нибудь, да.
1: Но мы не Бог, который как раз знает, что внутри у каждого человека. Мы видим только,
0: да,
1: внешнее.
0: Все так. Но есть еще один момент, и очень важный момент. Соломон не отвергает клятвы как таковой. Uh-huh. Почему? Потому что в любом случае каждый человек, он пред Богом ходит, да, и пред Богом дает обеты, и в законе обеты есть. И каждый обет, вот, ну, в том числе назарейский, например, это же тоже своего рода клятва перед Богом. И нарушение этого обета приводило к возвращению к началам этого обета. То есть ты дал обет, но где-то, ну, на год назарейства, да, но где-то на уже 12-м месяце нарушил его, угу, начиная сначала. То есть все равно закон предполагает исполнение того, что ты, того обещания, которое ты дал Богу. Соломон призывает к рассудительности, не торопись. рассуди.

0: дал клятву, да, как угу. написано, как, собственно, и Давид говорит, иди кайся, иди угу. покайся, и Соломон, по-моему, даже это слова Соломонова, проси, чтобы тебе отпустили слова твои, и не только тот, кому ты клялся, но еще и тот, кем ты клялся.
1: А вот можно ли это отнести, например, к брачной клятве? Супружеская тоже не торопиться давать обещания быть в болезни и в здравии, в богатстве и бедности, а вот как-то взвешенно подходить к этому.
2: Рассуждать,
1: но рассуждать не в том плане, ну, мне же будет тяжело, выдержу ли я, а в том смысле, что я принимаю это решение на всю жизнь. Ну, да. Пока смерть не разлучит. Mm-hmm. Вот что там будет, я не знаю. Будет ли трудно? Наверное, будет трудно. Насколько выдержу, я не выдержу, и я не знаю. Я буду здесь уповать на Бога, но мое решение, оно должно, ну, идти до конца.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему эфиру. Напоминаю, в студии Юрий, Елена Кривонос, Катя Хаматнурова. Говорим о клятвах и обещаниях. Вот нам Сергей пишет, говорит, все мы, которые крестились во Христа, обещали добрую совесть. Но да. потом не все это обещание смогли исполнить.
0: Но смотрите, клятва ведь это всегда больше, чем мы можем. Это всегда сверх сил. И всегда за клятву идет, ну, как бы сказать, обвинение гораздо более глубокое, чем за обещание. Обещание касается нас и нашего будущего определенного, да? А клятва как бы говорит о нашем состоянии, может быть, тоже о будущем.
1: Но иногда прошлого.
0: Иногда касается. О прошлом, да, касается прошлого, да, когда особенно человек выступает в суде.
1: Да.
0: Да, безусловно, клятва гораздо шире, чем просто обещание. Обещание – это вперед. Клятва – это
1: во все стороны.
0: Да, именно так. Но когда мы вступаем в завет с Богом, ведь наше обещание, которое «да, да» и «нет, нет», оно связано с нами полностью, не просто с нашими определенными действиями, определенными поступками. Ведь мы не просто как пионеры, да, встали, вскинули руку, нам повязали галстук, и мы пообещали вот, как бы хорошо себя вести. А если плохо себя будем вести, то с нас галстук снимут. И не сможем руку вскидывать вот в этом пионерском салюте. Здесь гораздо больше. Крестившиеся во Христа Иисуса в смерть Его крестились. Вы обратите внимание, в смерть Его крестились. И апостол Павел говорит о том, что мы, по примеру Его, должны следовать за Христом вплоть до смерти. Был послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. Вы еще не до крови сражались против греха, говорит апостол Павел. И это все начинается откуда? С нашего предстояния пред Богом, с нашего завета с Ним, с этого самого обещания Богу доброй совести. Так как, тогда какой силы должно быть обещание, что это обещание даже до смерти? И здесь как раз хороший пример, на котором мы закончили перед новостями, это брачный завет. Смотрите, ведь он не просто обещание, это же завет. И он основывается на библейском таком правиле, да, что будут двое одна плоть. Будут двое одна плоть. А если двое одна плоть, то, ну, как бы конец одного, только хотя бы конец одного, или для нарушения, или, скажем, для завершения этого обета нужно, чтобы кто-то умер. Вот до смерти, пока смерть не разлучит нас. Ну, вот она тоже, пожалуйста, некоторая форма клятвы. Почему? Потому что здесь, скажем, залогом является целая наша жизнь. Угу. Я обещаю, я, вступая в брак, обещаю тебе быть верным до смерти. Да? Ну, сегодня брачный договор существует, и есть некая идея отступления.

0: Но, собственно, в христианстве такой идеи нет отступления. И возьмите, например, в католической церкви разводов нет, не существует. Нету. Есть признание как бы второго брака, ну, в каком смысле? Отношений. Есть признание некоторых отношений. Но если жив муж или жива жена, никто второй брак венчать не будет в церкви, так же, как, собственно, и в православии. То есть венчать не будут второй брак. Будут, что там, ну, придите, помолимся за вас, да. Но вот есть государственные структуры, которые могут зарегистрировать вас. А в иудаизме было разводное письмо, но оно обратно же, смотрите, о чем говорит. О жестокосердии вашем. То есть вы, оказывается, не можете исполнить святость клятвы брачного союза. Почему? Из-за вашего жестокосердия. Но Христос, когда говорит нам о «да» и о «нет», все-таки подразумевает, да, что последователи Его, ученики Его будут свое «да» ставить выше обычного договора, в котором предусматривается, если что, по жестокосердию отступление. И помните, что тогда сказал апостол Петр? Он же воскликнул тогда, Господи, там, я уже не помню точно эту фразу, но там...
1: Если такова...
0: Да, лучше человеку не жениться. Вот именно, да-да-да, точно, спасибо за напоминание. Лучше человеку не жениться.
1: Я рада, что вы забыли такую фразу из Писания.
2: Мы просто...
0: Мы не собираемся. Но обратите внимание, что... Но Христос говорит, но это не всем, это кому только дано, да. Но если... В отношении другого человека, в отношении другого человека есть такого рода обещание, такого рода клятва. Ну, безусловно, в отношении Бога, когда мы в смерть Его крестились, когда мы в тело Христово вошли, что будет, если мы публично отречемся от Христа и похулим Духа Святого? Если мы предадим себя в руки идолопоклонства какого-то жуткого, вот, отступая от веры и от тех обещаний, которые дали. Оправдывая это, как некоторые делают, различными лукавыми вопросами и обстоятельствами, которые якобы подтолкнули нас к отступничеству.
1: Слушайте, но ситуация с браками, она вообще катастрофичная уже, она такие какие-то формы приняла, что даже правительство страны обеспокоено тем, что такое огромное количество разводов. И это проникает и в церкви, и в среду верующих людей. И что это такое? Почему это произошло? Ведь это как-то, наверное, планомерно происходило. Как-то вот сначала ты этого достойна, там, не знаю, позаботься о себе, твое личное пространство и так далее, и так далее. И в конце концов взрастился во многих эгоизм такого уровня, что уже не может человек в браке с собой совладать.
0: Но я вам скажу, а потому что люди стали, ну, скажем так, человечество потеряло вот эту главную идею, божественную идею, религиозную идею незыблемости всего. Знаете, как если моя вся жизнь перед Богом, да, если я хожу перед Ним, если Он мой вот этот незримый судья, то тогда, конечно же, и те институты, которые я принимаю как от Бога данные, для меня таковы, они также незыблемы. Ну, в том числе институт брака. Но если Бога нет, если кто его знает, где он, ну, тогда и брак зачем он нужен, да? И тогда мы живем из чувства жалости, да, там, что, наверное, гораздо хуже, чем чувство долга определенного. Да и вообще, кому мы чего должны? Ни родителям мы не должны, ни государству не должны, ни близким своим, никому ничем мы не должны. И всех мы рассматриваем только в качестве объекта получения прибыли, удовольствий или просто развлечения. Вот и все.
2: А после «не должны» обычно еще фраза «я вообще не просил меня рожать».
1: А, это да, популярно у подростков.
0: Ну, или человек начинает говорить: «да глупый я был, да бестолковый я был». Да подождите. Если ты был готов к заключению брака, к вступлению в взрослую жизнь, а 18 лет, так государство говорит, это достаточно, или 20 лет в некоторых государствах, а в иных даже раньше 16, ну, все зависит, наверное, от общества, значит, ты и несешь ответственность. Ты не можешь не нести ответственности, не можешь.
1: А не кажется ли вам, что такая ситуация с браками происходит еще и потому, что вот таинство брака, оно как будто бы куда-то делось, я не знаю, как это сказать, но если раньше добрачные отношения даже в нашей стране считались чем-то неприличным, хотя Писание однозначно говорило и тогда, и говорит и сейчас, называя это блудом, прелюбодеянием, то сейчас это становится, в принципе, нормой. Просто люди сходятся, вместе живут, пробуют вообще друг друга узнать, понять, получится ли у нас, а в итоге загоняют себя в серьезные грехи, которые имеют определенные последствия. Может быть, это тоже подрывает вот эти крепкие такие семейные брачные устои?
0: Это не только семейные устои подрывает. Безусловно, подрывает. Безусловно. И общество, в котором, собственно, вот такая вольная жизнь позволена или даже одобряется, находится в серьезной проблеме. К сожалению, это так. Но опять подчеркну, не только семейные ценности от этого страдают. Смотрите, измены, да, различные любовные треугольники – достаточно серьезный аргумент для самого разного рода преступлений. Для предательства, для шантажа, для чего угодно. Понимаете, вот эта область, она открывает или раскрывает человека для поражения в других областях. Если вы посмотрите, множество детективов построено на том, что кто-то кого-то вот так страстно захотел. Ну, пожалуйста, даже в Библии есть такой детектив, когда некий сын Давида, Амнон, захотел Фамарь и воспользовался этим, а потом его же брат сводный убивает его. Вот вам, пожалуйста. Преступление на почве страсти. Преступление на почве страсти, но и страсть тоже преступление. Понимаете, когда это страсть не в рамках брака. Вот в рамках брака страсть не является преступлением. Брак ее защищает. Вне рамок брака она тоже преступление. Она почва для того, чтобы росло всякого разного рода безобразие на этой почве. А сколько угодно историй, когда кто-то предавал даже свою страну. Опять же, это все сюжеты фильмов. Почему? Потому что где-то с кем-то предался страсти, а потом оказался под шантажом. И вот вам, пожалуйста, оказывается, можно предать свою страну, свое государство, свои какие-то ценности просто вот под силу страсти.
1: Самсон и Далида.
0: Вот вам, пожалуйста. Здесь, на самом деле, обещания и клятвы, они нас сберегают, нас ограждают. Когда человек обещает Богу добрую совесть, это что значит? Он дал такое слабое Богу словесное какое-то,
1: выразил некое желание.
0: Выразил словесное желание как-то себя хорошо вести. Ну, нет, ничего подобного. Он пред Богом это сделал. Сказанное пред Богом фактически является формой клятвы. То есть... Потому что ты говоришь пред Богом это, а Священное Писание призывает делать это обдуманно. Проблема в том, что это часто импульсивно делается. Вот почему Христос говорит, это будет ваше да-да, нет-нет. Потому что человек клянется либо на том, что его вынуждают к этому, какие-то обстоятельства, да, либо импульсивно для того, чтобы выглядеть хорошо и красиво. А за этой клятвой, во свидетели, в которой приводится даже Господь, жив Господь, нередкое такое слово, да, жив Господь, то есть вот он здесь, рядом, вот я перед ним говорю, вот казалось бы, да, жив Господь, я перед ним говорю, и дает какое-то обещание. А да, за ним нет. За ним нет никакого «да».
1: А вот я сейчас подумала, Писание говорит, за всякое праздное слово человек даст ответ, отчет перед Богом. Мне всегда казалось, праздные слова, но это, ну, я не знаю, какие это слова, может, это какая-то вообще пустая болтовня, но, может быть, это как раз речь о пустых обещаниях, то есть... ты даешь какие-то обещания, не сильно думая, не сильно ответственно, и получаются твои обещания пустыми, и как следствие, вот они и есть праздные слова. И вот за это человек даст ответ.
0: Да.
1: Вот о чем сказано? За всякое праздное слово человек даст ответ пред Богом.
0: Ну, это хорошее напоминание нам, да, что... В наших словах есть невероятная сила и большая ответственность. Почему? Потому что слова не просто сказаны, да. Праздные слова — это слова, как правило, сказанные публично, сказанные перед кем-то, перед какими-то людьми. И это может быть праздное обвинение, когда, знаете, люди склоняют один другого, когда высказывают различные предположения, где кто, по их мнению, оказался каким образом неправ, там, или просто, знаете, порочат друг друга, или же просто дают вот как раз неразумные пустые обещания, или говорят о том, чего не понимают. Ну, не с точки зрения попытаться понять, а с точки зрения как раз, ну, собственного бахвальства, например, или высокомерия. И вот здесь, да, здесь нам предлагается задуматься над тем, что, ну, перед Богом ходим, перед Богом говорим. И в подобном случае человеку лучше наполнять уста свои благими речами, да, и... исполнять то, к чему он говорит. Или же, да, как бы сказать, стараться найти истину.
2: Ну вот есть все равно такое понимание, что есть слова очень легкие, как будто бы пустые, да, а есть такие тяжелые, весомые. Да. И ты здесь видишь по практике жизни, да, по человеку, если с ним путь проходишь, ты понимаешь, ну, если этот человек сказал, то есть он не будет там клясться, обещать. Если он это сказал, то он это сделает. Или, ну, обещал, но это как бы ничего и не значит. То есть быть вот этими людьми, которые говорят, и это слово, оно имеет определенный вес.
0: Да.
2: Не пустое, не праздное.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Ну, немножко времени у нас еще осталось, но мы ждем ваши мудрые мысли, Юрий Анатольевич.
0: Друзья, ну, смотрите, ведь к чему призывает нас Священное Писание, к чему призывает нас Господь? К нерушимости слова. От слова, от слов наших многое может совершаться. Язык наш благословляет людей. Без слов не может быть благословения. Слова благословляют. А в слова, в которых даны верные обеты, добрые обеты, это тоже очень угодно Господу. И правильно их держаться. Потому что, ну, я вам скажу, в таком случае мы становимся гораздо больше, чем просто людьми, ну, или как вот этим флагом, который, ну, в какую сторону ветер подует, в такую и трепещет. И ждет он, что все время будет у него вдохновение, и кроме того, все время у него для этого будет все складываться хорошо. Нет, есть такое местописания Давид говорит, что кто достоин жить на горе Господней. А, и он говорит о человеке, который клянется даже злому. Угу. Клянется даже злому. Ведь, смотрите, мы можем обещать людям злым, но нередко, кстати, злым людям мы обещания которые... свои выполняем, потому что боимся, что они нам чем-то могут отомстить. А здесь, знаете, что? Бывают обстоятельства такие. Ты обещаешь человеку, ты с ним в хороших отношениях. А отношения испортились по какой-то причине. И вот в таком случае можно отношения не исполнять. И вот здесь-то как раз Христос говорит.
1: Который клянется даже злому и исполняет.
0: Исполняет. А по жестокосердию вы даете разводное письмо, но в этом разводном письме вы говорите о своем жестокосердии. Вы показываете, кто вы есть, что вы опили. И поэтому... Христос, ну или как Давид, да, он говорит, что, на что намекает? Может быть, я дал такие обещания, а настроение у меня поменялось, а обстоятельства у меня поменялось.
1: И приходит, а я же не знал, что она такая.
0: А приходит искушение увидеть человека в недобром свете и дать себе оправдание для того, чтобы, ну, не выполнить своего обещания. Будь то брачный завет, или будь то бизнес-сотрудничество, или еще что-то, да. Очень часто люди для своего, в некотором смысле, вероломства находят, ну, какую-то негативную причину в другом. И вот Писание говорит, даже если ты нашел такую причину, даже если ты прав, вот перед Богом ты исполняешь, и исполнение, а и обещание было от Бога, и исполнение от Бога, ты таким образом путь себе прокладываешь в Царствие Небесное. Ты достоин жить на горе Господней. Небо оценивает и видит тебя в этом смысле достойным. Но надо же, мы, казалось бы, Господи, да, он-то недостойный, зачем я буду заниматься недостойными делами, делая что-то недостойным людям? Нет, ты как раз занимаешься достойными делами, делая это перед Богом. И здесь-то очень часто происходит переворот мышления. Мы по-другому видим себя, мы по-другому понимаем Бога, мы по-другому видим людей. Мы видим их глазами Божьими, потому что, ну, Бог ведь тоже возлюбил нас, когда мы были грешниками. Бог клянется нам именем Своим. Бог дает нам в залог Духа Святого, понимаете? Вот даже чтобы мы были совершенно удостоверены, Бог нам, вот таким еще ничего не сделавшим для Бога, только пришедшим к Нему, вставшим на молитву, поднявшим руки, дает Духа Святого, дар Духа Святого. Мы начинаем молиться на иных языках, мы начинаем... И вот этот залог, это не просто как какие-то сверхъестественные свойства, это залог божественной любви и отношений с Ним, и Царствия Небесного. И это дано нам, хотя впереди, а сколько еще может быть различных... Да, от падения.
1: А он сказал, любовью вечной я возлюбил тебя.
0: И поэтому, друзья, не будем прятаться, да, за немощь свою, а будем опираться на силу Божью. Многое сделаем тогда. Многое сделаем. Будем опираться на его заповедь, будем опираться на его любовь Христову, которая, в которой нет вот ни капли обольщение, обмана и уж, конечно же, вероломство. К сожалению, этим наполнено бывает порой, ну, как бы жизнь, бытие, даже внутрицерковное. И, ну, как бы давал Бог слово и говорил его несколько раз в нескольких церквях о том, что вера, действующая любовью, да, когда она действительно есть, вера наша, и в любви мы поступаем с другими, порождает неимоверное богатство надежды Христовой, после, ну, которая действительно делает богатыми всех, которая действительно дает преимущество для всех. И, ну, представьте себе, люди, которые обещали Богу и шли на миссию, при этом всем,

0: при этом самом на миссии они могли терпеть серьезные лишения, и кто-то даже терял свою жизнь. Но все это порождало богатство надежды Христовой, которое преображало народы в искании Бога. Поэтому, ну, друзья, исполнение наше, исполнение пред Богом обещаний наших, обетований, где бы они ни начинались, от крещения водного, и где бы они ни заканчивались, да, вот, самых простых, допустим, обещаний детьми, для детей, да, вот, пусть Господь даст быть ему верными. А не в этом ли верность?
1: Ну и пусть в нашей немощи проявляется его божественная сила, ну а нам остается только прилагать к этому все старания.
0: Так и есть, друзья. Что ж.
1: Спасибо большое за очередной эфир, спасибо за то, что были с нами, за ваши мысли, ваши комментарии. Новый месяц начался.
2: Да. И печально даже где-то. Лето летит.
1: Лето проходит мимо, но впереди вечность.
0: Благословений всем, друзья. Есть много поводов для молитв и для служения друг другу.
1: До завтра.
3: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humana».

Мантиас. Великолепное человечество и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Легионер Министерс Канада» совместно с LifeWay Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Легионер Министерс Канада заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Исаак и Ревекка. Исаак поселился в Гераре. Жители места того спросили о Ревекке, жене его, и он сказал: «Это сестра моя», потому что боялся сказать «жена моя». «Чтобы не убили меня», — думал он, — «жители места сего за Ревекку, потому что она прекрасна видом». Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккою, женой свою. И призвал Авимелех Исаака и сказал: «Вот это жена твоя! Как же ты сказал, она сестра моя?» Исаак сказал ему: «Потому что я думал, не умереть бы мне ради нее». Но Авимелех сказал ему: «Что это ты сделал с нами? Едва один из народа моего не совокупился с женою твоею, и ты ввел бы нас в грех». И дал Авимелех повеление всему народу, сказав: «Кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти». И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. Книга Бытия, глава 26, стихи 6 по 13.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 1 июля. Смотрите на плоды. Итак, по плодам их узнаете их. Евангелие от Матфея 7:20. Я призываю вас внимательно анализировать, каким результатом приводят ваши мысли, слова и поступки. Это плоды вашей жизни. Смотрите также на плоды в жизни окружающих вас людей, но не для того, чтобы осуждать и критиковать их, а чтобы проверить, действительно ли они те, за кого себя выдают. Это один из способов распознать духов и уберечь себя от беды. Большинство из нас не раз сталкивались с обманом и предательством. Мы думаем, что хорошо знаем того или иного человека, но затем выясняется, что это было неверное впечатление. Этот печальный опыт может

0: научить нас не обращать внимания на то, что говорят люди, а смотреть на плоды в их жизни. Человек может казаться религиозным и цитировать наизусть целые главы из Библии, но если он груб, жаден и эгоистичен, он не тот, за кого себя выдает. Для меня очень важно быть настоящей христианкой. Я хочу, чтобы моя жизнь подтверждала то, что я говорю о себе. Я уверена, что того же самого хотите и вы. Я стараюсь каждый день анализировать свои слова и поступки. Нет смысла смотреть на плоды других людей, если я не исследую собственные. Достаточно ли я терпелива? Охотно ли я делюсь с другими тем, что у меня есть? Забочусь ли я о людях? Готова ли пойти на какие-либо жертвы ради них? Насколько быстро я проявляю послушание Святому Духу? Если мы не будем регулярно исследовать свои мысли и дела, мы можем впасть в заблуждение и выдавать себя не за тех, кем являемся на самом деле. Давид просил Бога испытать его, а Павел велел коринфянам проверять и испытывать себя, чтобы убедиться в том, что они действительно держатся веры и приносят достойные этой веры плоды. Смотрите Псалом 25:2 и второе послание Коринфянам, 13 глава, стихи с 5 по 6. Давайте испытывать и анализировать свои поступки и просить Бога отсечь не приносящие плода привычки, чтобы сохранить наше духовное здоровье. Божье слово на сегодня. Старайтесь каждый день размышлять о плодах, которые вы приносите. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 1 июля, и наша тема сегодня – «Старайтесь жить тихо». И наш стих, первое послание к Фессалоникийцам 4.11, апостол Павел написал: «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело». Прежде всего, слово «стараться» — греческое слово «амбиция». На греческом это слово означает «сделать что-то своей наивысшей целью» или «сделать что-то своим высочайшим стремлением». И это указывает, что кто-то прилагает определенные усилия, чтобы сделать это. И далее говорится «сделайте своей наивысшей целью жить тихо». Слово «тихо» на самом деле означает «не вмешиваться в чужие дела». И согласно этому стиху Павел сказал: «Вместо того, чтобы совать свой нос в чужие дела, вам нужно сделать своей наивысшей целью, своим высочайшим стремлением, уделять внимание своим собственным делам и заниматься своей жизнью, и хватит вмешиваться в другую. Вам нужно больше уделять внимание своей жизни». Подумайте об этом сегодня.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaires Ministres Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: вот и пришли.
1: Так вот, значит, где ты живешь.
0: Здрасте, я ваша тетя. Это ты здесь живешь, а не я.
1: Господи, что такое? Убей меня, ничего не помню.
0: Не переживай. Врачи сказали, что амнезия, по всей видимости, временная.
1: Что значит «по всей видимости»?
0: Ну, они не знают точно, насколько повредился твой мозг после того, как ты в стельку пьяный машину разбил.
1: Как в стельку пьяный? Мне не сказали, что я пьяный был.
0: И правильно сделали. Ты и без того в депрессию впал. Ну ничего, сейчас ты ничего не помнишь, так что можешь смело начать новую жизнь.
1: Слушай, это дыра какая-то. Это точно моя квартира?
0: Вообще-то до того, как тебя уволили, она была совсем даже ничего.
1: Как? Меня уволили?
0: Ну что, давай начнем упаковываться.
1: За что меня уволили?
0: Ты украл на работе деньги на выпивку.
1: Понятно, почему меня, кроме тебя, никто не навещал в больнице.
0: Слушай, давай не будем о былом. Давай лучше...
1: Родители. Родители у меня есть.
0: Они отреклись от тебя.
1: Я что, их обворовал?
0: Но они не из-за этого от тебя отреклись.
1: Нет, а из-за чего?
0: Ты им ножом угрожал. Ну давай уже, начнем упаковывать это все.
1: Зачем упаковывать? Я что, до аварии собирался переехать на другую квартиру?
0: Нет, тебя выселяют за неуплату. У тебя 2 дня, чтобы найти другую квартиру.
1: Господи, да что же это, лучше бы я не вышел. Что это получается? Родных у меня нет, друзей нет. Кроме тебя. Ты же мой друг, правда?
0: Была им раньше.
1: Я что, и у тебя что-то украл?
0: Машину мою. Ее-то ты и разбил.
1: Понятно. Тогда почему ты помогаешь мне?
0: Фотографию твою случайно в газете увидела. Тебя не могли опознать. Вот я и пришла.
1: А потом? Зачем ты потом каждый день приходила ко мне в больницу?
0: У тебя не было никого.
1: Я же подонок. Какое тебе до меня дело?
0: Иисус поступил бы так же.
1: Ты что, верующая?
0: Верующая. Ну что, начнем собираться наконец?
1: Куда мне деваться? У меня ж не дома, ни денег.
0: Я с братом договорилась. Поживешь у него, пока работу не найдешь.
1: Слушай, Наташ, мы с тобой близкими были друзьями.
0: Близкими. Я тут, кстати, несколько коробок картонных принесла. Нашла возле супермаркета.
1: Наташ.
0: Ну что?
1: Ты сказала, что я могу начать новую жизнь.
0: Ну?
1: Наташ, я хочу начать новую жизнь. Хочу примириться с Богом. Помоги мне, пожалуйста.
0: Начать новую жизнь? Ну что ж, в твоем случае это как нельзя кстати.
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея номер звук.
3: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

и трудно идти, но из последних сил своих бегу в объятия твоих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 4. О враждебных столкновениях и мире в земном граде. Земной град, который не будет вечным, потому что не будет уже градом, когда будет осужден на вечное наказание, имеет свои блага на земле, которым и радуется, насколько возможна радость о таких вещах. И так как нет такого блага, которое не создавало бы затруднений тем, кто привязан к нему, то и этот град очень часто, и добиваясь побед, несущих пред собою смерть, или, по крайней мере, смертных. Ибо какую бы своею частью он не восстал войной на другую часть, он хочет быть победителем племен, хотя сам находится в плену у пороков. И если он, победив, делается более гордым, победа его несет пред собою смерть. А если, приняв в соображение условия и общую судьбу человеческих дел, он более тревожится возможными в будущем несчастными случайностями, чем превозносится прошлой удачей, то тем более победа его смертна. Ибо он не может, пребывая постоянно, вечно властвовать над теми, кого смог подчинить себе победой. Тем не менее, несправедливо говорят, будто благо, к которым стремится этот град, не суть блага. Он стремится к земному миру ради своих земных дел. Этого мира он желает достигнуть посредством войны. Ибо когда он победит и не будет такого, кто оказывал бы сопротивление, тогда настанет мир, которого не имели ранее враждебные стороны, спорившие под гнетом бедности о тех вещах, которыми не могли владеть совместно. Тяжкие войны стремятся к этому миру, и то, что называется славной победой, достигает его. Когда побеждают те, которые боролись за справедливое дело, то кто станет сомневаться, что нужно радоваться победе и что настал желанный мир? Это благо и, несомненно, дар Божий. Только если, пренебрегая теми лучшими благами, которые относятся к Вышнему Граду, где будет победа, обеспечивающая навеки высший мир, привязываются более к этим благам, или считая их единственными, или любя их более тех благ, которые признают лучшими, тогда неизбежно возникают новые несчастья, а бывшие прежде возрастают. Глава 5. О первом основателе земного града – братоубийце, которому соответствовал по нечестию братоубийства основатель Рима. Итак, первым основателем земного града был братоубийца, из зависти убивший своего брата, гражданина Вечного Града, странника на этой земле. Бытие, глава 4. Неудивительно, что спустя столько времени, при основании того города, который должен был стать во главе этого земного града, о котором мы говорим, и царствовать над столь многими народами, явилось в своем роде подражание этому первому примеру, или, как говорят греки, архетипу. Ибо и здесь, как упоминает о самом злодействе один из их поэтов, первые стены, увы, обогрившиеся братскую кровью. Именно так был основан Рим, судя по свидетельствам римской истории об убийстве Ромулом своего брата Рема. Различие состоит только в том, что оба они были гражданами земного града. Оба они добивались славы создать Римскую республику. Но оба вместе не могли иметь такой славы, какую мог бы иметь каждый из них, если бы был один. Ибо кто хочет прославиться своим господством, господствует тем менее, чем с большим числом соучастников разделяет свою власть. И так, чтобы одному иметь в своих руках всю власть, был убит товарищ, и посредством этого злодейства увеличилась в худшем виде то, что, не будучи запятнано преступлением, было бы меньшим, но лучшим. А те братья, Каин и Авель, не имели одинакового стремления к земным вещам. И тот, который убил своего брата, не потому завидовал ему, что его господство могло стать меньшим, если бы оба они господствовали,

ибо Авель не искал господства в том граде, который основал его брат. Он завидовал той дьявольской завистью, какой злые люди завидуют добрым, только лишь потому, что те добры, между тем, как они злы. Ибо обладание добротой нисколько не уменьшается от того, что в этой доброте становится больше соучастников. Напротив того, доброта — такое достояние, которым нераздельная любовь союзников обладает тем больше, чем они согласнее друг с другом. Тот и не будет обладать этим достоянием, кто не захочет, чтобы оно было общим, и настолько более будет обладать им, насколько сильнее будет в состоянии любить тех, кто в этом с ним соучаствует. И то, что произошло между Ромулом и Ремом, показывает, как разделяется сам в себе земной град, а то, что произошло между Каином и Авелем, указывает на вражду между двумя градами, Божьим и человеческим. Ведут между собою борьбу злые и злые, точно так же борются между собою злые и добрые. Но добрые и добрые, если они совершенны, не могут бороться друг с другом. Приближающиеся же к совершенству, но еще несовершенные, могут бороться между собою, так что добрый восстает против того в другом, против чего борется и в самом себе. Потому что и в одном человеке плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Послание к Галатам, глава 5, стих 17. Итак, духовные стремления одного могут бороться с плотскими стремлениями другого, равно как и плотские стремления одного с духовными стремлениями другого, как борются между собою добрые и злые. Или могут бороться между собою даже плотские стремления двух добрых, но еще несовершенных людей, как борются между собою злые и злые, пока полное выздоровление не приведет их к последней победе. О болезнях, которыми в наказание за грех подвержены и граждане града Божия во время странствования в этой жизни, но от которых они излечиваются при помощи Божией. Эта болезнь — суть то неповиновение, о котором мы говорили в 14 книге, представляющее собою наказание за первое неповиновение. Поэтому оно не природа, а порок. Потому и говорится добрым, стремящимся к совершенству и живущим в настоящем странствовании верой: носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. То же говорится и в другом месте: вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Послание к Колоссянам, глава 5, стихи 14 и 15. И еще: если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Послание к Галатам, глава 6, стих 1. И еще: солнце да не зайдет во гневе вашем. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 26. И в Евангелии: если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 15. Также и о грехах, которые могут грозить соблазном для многих, апостол говорит: согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 20. Поэтому же часто предписывается прощать друг другу и заботиться о сохранении мира, без которого никто не может узреть Бога.

последнем случае существует опасность, что когда-нибудь будет приказано рабу отдать прощенный было ему долг в 10 тысяч талантов за то, что он не простил своему товарищу долга в 100 динариев. Приведя такой пример, Господь Иисус прибавил: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 35. Таковы врачебные средства для граждан Града Божия, странствующих на этой земле и воздыхающих о мире Небесного Отечества. Дух же Святый врачует внутренним образом, чтобы врачеванию внешнему дать некоторую силу. Иначе, если бы и сам Бог, пользуясь подчиненным себе творением, говорил в каком-либо человеческом образе, обращаясь только к человеческим чувствам, телесным ли или подобным им, какие мы имеем во сне, но не оказывал бы влияния и не действовал бы на ум внутренней благодатью, никакая проповедь истины не принесла бы человеку пользы. Делает же это Бог, отделяя сосуды гнева от сосудов милосердия своего, по соображениям ему известным, весьма таинственным, но в то же время справедливым. Ибо с его помощью, оказываемой удивительными и сокровенными способами, совершается обращение к уму, не умышляющему под управлением Божиим на злое, когда грех, обитающий в наших членах, что представляет собою само наказание за грех, не царствует, как сказал апостол, в нашем мертвенном теле, так чтобы мы повиновались его похотям и предоставляли ему наши члены в качестве орудий неправды. Послание к римлянам, глава 6, стихи 12 и 13. И человек находит в этом уме в настоящее время более спокойного правителя, а впоследствии, достигнув полного выздоровления и бессмертия, будет царствовать без всякого греха в вечном мире.

Радио «Пилигрим» представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Бог наших чудовищ. Бог сказал Иову: «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревкою схватить за язык его?» Почему Бог, давая Иову откровение, предлагает поразмышлять об этих двух огромных чудовищах? Почему Бог говорит ему посмотреть на морды бегемота и Левиафана? Во-первых, Господь поставил своего слугу перед проблемой. «Смотри, Иов, вот бегемот преследует тебя. Что ты будешь делать? Можешь ли ты победить его своей физической силой?» «Нет. Может, ты попробуешь уговорить его?» «Теперь смотри, Левиафан, он страшный. Как ты справишься с ним? Эта тварь имеет каменное сердце. Он понятия не имеет о милости». Здесь больше, чем лекция о мире животных. Похоже, Бог говорит Иову что-то о жизни чудовищ. Он показал Иову этих два огромных, свирепых создания, представляющих чудовищную проблему, свирепствующую в жизни Иова. Рассмотрим бегемота. Он растопчет все, что попадется на его глаза. Он просто чересчур большая проблема для вас. Никто не сравнится с ним. У вас ничего не выйдет, чтобы укротить его. Один только Господь знает, как остановить такое чудовище. А что в отношении Левиафана? Иов, ни один человек не выдержит битву с тварью, как он. Никто в своих возможностях не снимет с него его броню. Точно так же ваш духовный враг – дьявол. Только я могу победить его. Слышите ли вы, о чем Бог говорит? Он обращается не только к его

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

Причина употребления образных иносказаний. Основы христианского вероисповедания. Следует перенести в главу «Основы» то, что помещено в главе «Образные выражения» и касается причины появления определенных образов. Почему предсказано первое пришествие Иисуса Христа? Почему это предсказание изложено туманным слогом? «Fac secundum exempiar quod tibi ostensum est in monte» — «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». Итак, вероисповедание иудеев основано было на сходстве с истиной Мессии, и эта истина была признана вероисповеданием иудеев, которое следует считать ее образным выражением. У иудеев истина выступает лишь как образ, в небесах она не прикровенна. В христианском вероучении она прикровенна и познаваема при сопоставлении с образом. Образ был основан на истине, истина была познаваема на основе образа. Дела Господни вовек останутся неисповедимы для тех людей, которые не постигли важнейшего. Одних Он пожелал ослепить, других — сделать зрячими. Два смысла, заключенных в Священном Писании. Как объяснить появление образных выражений? Их цель — захватить внимание народа плотского и сделать его восприемником завета, преисполненного духовности. Дабы этот народ поверил в пришествие Мессии, оно должно было быть заранее предсказано, притом людьми безупречными, исполненными горячей, ревностной, неуклонной веры и прославленными по всей земле. Для совершения своего намерения Господь избрал этот плотский народ и сделал его хранителем пророчеств, предрекающих пришествие Мессии, освободителя и расточителя плотских благ, онному народу столь любезных. И народ иудейский пылко почитал своих пророков и являл всему миру те книги, где предсказано пришествие Мессии, и всем племенам возвещал, что произойдет оно именно тогда и так, как предсказано в этих книгах, всему миру открытых. И эти же самые иудеи, обманутые постыдно жалким обликом, в котором он явился, стали его лютыми врагами. Вот так и получилось, что народ, менее любого другого благоволящий к нам, но исполненный небывалого пыла и тщания в соблюдении своего закона, хранит книги пророков в полной неприкосновенности. Вот почему в пророчествах, под смыслом плотским, любезным этому народу, таится другой, ему враждебный, духовный смысл. Будь он явен, иудеи не смогли бы проникнуться к нему любовью, и, будучи неспособны нести его в сердцах своих, не стали бы столь ревностно хранить свои книги, равно как и свои обряды. Ну а если бы они прониклись любовью к этим духовным обетованиям и сохранили их, не изменив ни слова, до пришествия Мессии, свидетельства иудеев не имели бы никакой силы, потому что были бы подсказаны любовью к обетованиям Господним. Поэтому правильно, что духовный смысл не прояснен. С другой стороны, если бы его вообще нельзя было уразуметь, он не послужил бы свидетельством грядущего пришествия Мессии. Как же были достигнуты обе цели? Духовный смысл во многих местах скрыт под слоем мирских бытописаний, но в нескольких столь неприкровенен и к тому же уснащен столь точными предсказаниями обстоятельств и времени пришествия, что смысл этот ясен, как белый день. Помешать пониманию духовного смысла, такого очевидного в этих пассажах, может лишь слепота, подобная той, которую плоть насылает на разум, когда хочет подчинить его себе и принудить к молчанию. Так вершил свои дела Господь. Во множестве мест духовный смысл скрыт под совсем другим смыслом, а в некоторых, совсем немногих,
открыт, но не настолько, чтобы там, где он прикровенен, двусмысленность сменилась бы полной ясностью, а ровно настолько, чтобы там, где открыт, единый его смысл был несомненен. Никакой ошибки здесь не могло быть. Впасть в заблуждение способен был лишь этот столь плотский народ. Ибо что помешало им оценить щедро обещанные истинные блага, что, кроме их собственной алчности, для которой только земные блага и существуют? Но те, для кого нет блага вне Господа, только Ему и воздавали все эти блага. Ибо людской волей всегда движет одно из двух определяющих начал – алчность или милосердие. Это вовсе не значит, что алчность не может сочетаться с верой в Бога, а милосердие – с любовью к земным благам. Но алчность прибегает к Богу, чтобы приобщить себе побольше земных благ, меж тем, как милосердие прибегает к земным благам, чтобы приобщиться Богу. Итак, конечная цель в том, чтобы все и вся назвать своими именами, и любой, встающий помехой на этом пути, именуется врагом. Поэтому смертные существа, даже исполненные самых добрых чувств, враги праведных, если отвращают их от Бога. И сам Господь Бог – враг тех, чью жадность Он испытывает. Таким образом, поскольку смысл слова «враг» определяется конечной целью, праведные разумели под ним собственные свои страсти, а люди плотские – вавилонян. Таким образом, это понятие было затемнено только для неправедных, что и разумел пророк Исаия, говоря «Signa legem in electis meis» – «Запечатай откровение при учениках моих», и называя Иисуса Христа «скалою соблазна», но «блажен, кто не соблазнится о мне». Пророк Осия замечательно выразил это в конце своей книги. «Кто мудр, чтобы разуметь это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Образность. Алчность, как ничто другое, сходствует с милосердием, и, как ничто другое, противоположно ему. Вот почему иудеи, владевшие множеством благ, которые услаждали их алчность, так соответствовали христианам и были им так противоположны. Именно поэтому они обладали двумя необходимейшими свойствами. Так соответствовали Мессии, что как бы представляли его, и были так противоположны ему, что свидетельства их не вызывали сомнения. Образность. Господь, избрав своим оружием вожделение иудеев, тем самым заставил этих людей служить Иисусу Христу, исцелявшему от вожделений. Плотские иудеи не понимали ни величия, ни уничижения Мессии, предсказанного их пророками. Они не распознали его во всем его величии, когда он говорил, что Мессия, хотя и сын Давидов, будет господином Давида, что был прежде, нежели Авраам, и видел Авраама. Они не поверили в его вековечное величие. Не распознали они Мессию ни в уничижении его, ни в смерти. «Мессия пребывает вовек», — говорили они. Этот же говорит, что вознесено быть Сыну Человеческому. И так они не поверили Ему, ни смертному, ни бессмертному. Они искали в Нем одно только плотское величие. Ослепление Священным Писанием. «Священное Писание гласит», — говорили иудеи, «что когда Христос придет, никто не будет знать, откуда Он». Священное Писание гласит, что Христос пребудет вечно, а этот говорит, что умрет. Святой Иоанн говорит, «Столько чудес сотворил Он пред ними, и они не верили в Него. Потому не могли веровать в Него, что, как сказал еще Исаия, народ этот ослепил глаза свои». Величие. В христианской вере такое величие, что по справедливости отлучены от нее те люди,
которые не дают себе труда искать пути к ней, если поначалу этот путь скрыт от них? И смеют ли они роптать, если кто ищет, тот обрящет? Избранным все идет во благо, даже темноты в Священном Писании, потому что они почитают эти темноты из-за божественного света откровений. Ну а другим все идет во зло, даже эти откровения, потому что они кощунственно хулят их из-за невнятных им темнот. Обычное отношение мирян к церкви. Господня воля — одних ослепить и просветить других. Ход событий доказал божественное происхождение этих пророчеств. И значит ко всему, и вот каким с этой точки зрения представляется нам весь миропорядок. Когда чудеса сотворения мира и всемирного потопа изгладились из памяти человечества, Господь ниспослал людям закон и чудеса Моисея и пророков, которые предсказывали события приходящие, дабы подготовить людские умы к чуду неприходящему. Он равно готовит и пророчества, и их свершение, но люди могут усомниться в них, а Господь желает, чтобы никаких сомнений ни у кого не было, и так далее. Света всегда довольно, чтобы просветить избранных, и темноты всегда довольно, чтобы вселить в них смирение. Темноты всегда довольно, чтобы ослепить отлученных, и света всегда довольно, чтобы осудить и показать непростительность их вины. Блаженный Августин, Монтень, Раймунд Сабунский. Родословная Иисуса Христа помещена в Ветхом Завете среди такого множества никому не нужных родословных, что ее просто немыслимо обнаружить. Если бы Моисей перечислил предков только Иисуса Христа, это было бы слишком заметно. Если бы он их совсем не назвал, это могло бы пройти незамеченным. Но, в общем, кто внимательно читает Ветхий Завет, тот обнаружит родословие Иисуса Христа и там, где речь идет о Фомаре, и в книге Руфь, и так далее. Те, что приказывали совершать жертвоприношения, понимали их бесполезность. Те, что вслух говорили о бесполезности жертвоприношений, продолжали их совершать. Если бы Господь дозволил людям исповедовать лишь одну единственную веру, она была бы слишком уж очевидна. Но вдумайтесь в существующую ныне путаницу вероисповеданий, и вы сразу различите среди них веру истинную. Основное положение. Моисей был наделен острым умом. Следовательно, руководствуясь он рассудком, Моисей не стал бы утверждать то, что с этим рассудком не совместно. Таким образом, все, что кажется явной слабостью, на деле оборачивается силой. Например, два родословия – апостола Матфея и апостола Луки. Разве же не очевидно, что тут не могло быть никакого сговора? Милосердие – вот единственный предмет, которому посвящено Священное Писание. Образы. Иудейский народ состарился, так и не расставшись с этими своими насквозь земными убеждениями, что Господь возлюбил Авраама и его потомков и потомство этих потомков, что поэтому Он их размножил и отличил среди других народов и воспретил сонными народами смешиваться, что вывел их из Египта, где они томились в плену, осыпав при этом столь великими милостями, что напитал их в пустыне манной небесной, что привел их в страну тучных земель, что даровал им царей и храм на диво благообразный, где они должны были приносить в жертву животных, дабы очистил прислать им Мессию и сделать потом владыками всего земного мира, и предсказал время, когда обещанное пришествие свершится». Мир состарился, так и не расставшись с этими плотскими заблуждениями. В предсказанный срок свершилось пришествие Иисуса Христа, но отнюдь не в ожидаемом ореоле славы, и они даже помыслить не могли, что это Мессия.
После его смерти апостол Павел стал учить людей тому, что все это происходило с ними как образ.

0: образы, что Царство Божие не во плоти, но в духе, что враги людей не вавилоняне, а собственные их страсти, что Господу угодно не святилище рукотворное, а возведенное в сердце чистым и смиренным, что обрезание плоти бесполезно, а надобно обрезание сердца, что Моисей не дал им хлеба небесного и так далее. Но Господь, не желая открывать грядущие события народу, недостойному подобного знания, желая, однако, предсказать их, дабы внушить веру в них, со всей точностью предсказал время, когда они свершатся, иногда прямыми словами, а зачастую в образных выражениях, чтобы любящие образы над ними задумались, а любящие, воплощенные в этих образах, его узрели. Те места в Священном Писании, где милосердие прямо не названо, суть образные выражения. Все Священное Писание только милосердию и посвящено. А если оно прямо не названо, значит перед нами есть образное выражение. Ибо поскольку цель одна, если она не названа прямо, значит дана в образе. Господь разнообразит свой проходящий красной нитью через все Священное Писание наказ о милосердии, дабы ублаготворить наше любопытство, всегда ищущее разнообразие. Но разнообразие неизменно ведет к единственно нужному для нас. Ибо нужно для нас только одно, а мы любим разнообразие. И Господь с помощью разнообразия, ведущего к единой цели, дарует нам и то, и другое. Иудеи так любили образы и так ждали их воплощения, что не распознали действительных событий этими образами воплощаемых, когда события и впрямь свершились в предсказанное время и в предсказанных обстоятельствах. Раввины принимают за образ сосцы жены и вообще все, что не выражает прямыми словами единственную признаваемую ими цель, а именно бренные блага. А христиане даже Евхаристию принимают за образ той славы, которой влекутся душой. Иудеи, призванные покорять народы и царей, были рабами греха. Христиане, чье призвание — служить и покорствовать, чадо свободы. Не буквоеды. Когда святой Петр и другие апостолы рассуждают о том, что следует отменить обрезание, а это значит нарушить закон, установленный Господом, они не заглядывают при этом в книги пророков. Они просто помнят о нисхождении Духа Святого и на необрезанных. По их здравому рассуждению, Господу угодны все восприявшие Его Святой Дух, и нет нужды следовать букве закона. Они знают, что закон обретает свой конец в Святом Духе, и значит для восприявших Святой Дух – обрезание не надобно. Святой Павел сам говорит, что найдутся люди, которые вздумают запрещать браки, и сам же говорит Коринфянам о браке, как бы ставя при этом ловушку. Ибо если какой-нибудь из пророков сказал одно, а святой Павел скажет потом другое, его начнут поносить за это. Возражение. Совершенно очевидно, что в Священном Писании далеко не все продиктовано Святым Духом. Ответ. Но там нет и ничего такого, что было бы во вред вере. Возражение. Но Церковь учит, что там все от Святого Духа. Ответ. Мой ответ состоит из двух пунктов. Во-первых, Церковь никогда этого не утверждала. А во-вторых, если бы утверждала, ее правоту можно было бы доказать. На свете множество людей с кривым умом. Дионисий милосерден, он был на своем месте. По-вашему, пророчества, которые приведены в Евангелии, для того дошли до нашего времени, чтобы внушить вам веру? Нет, для того, чтобы отстранить от нее вас. Признайте же истинность этой веры, вопреки тому, что она так затемнена, что мы еле различаем исходящий от нее свет, вопреки даже тому, что вовсе не стремимся ее познать. дабы Мессия был признан добронравными и не признан злонравными, Господь пожелал предсказать его пришествие именно так, как предсказал. Если бы обстоятельства этого пришествия были предсказаны со всей ясностью, не затемнилось бы зрение даже у самых злонравных. Но если бы и время было затемнено, затемнилось бы зрение и у добронравных, ибо сердечная их доброта не помогла бы понять им, что, скажем, закрытая мем означает 6 столетий. Но время пришествия было предсказано ясно, а обстоятельства — в образных выражениях. Вот и получается, что хотя время предсказано ясно, злонравные, считая, что обещанные блага, блага земные, сбиваются с толку, в отличие от добронравных. Ибо понимание того, каковы они, обещанные блага, полностью зависит от подсказки сердца, именующего благом все, что ему любезно. А понимание того, когда наступит предсказанное время, в подсказке сердца не нуждается. Так что ясное предсказание времени и затемненное будущих благ вводит в обман только злонравных. Время первого пришествия было предсказано, а времени второго ничего не ведомо, потому что первое должно было произойти прекровенно, а второе произойдет столь явно и в таком ореоле славы, что и враги не смогут закрыть на него глаза. Но так как он должен был явиться в образе, окутанном безвестностью, и дабы его узнали те, кто глубоко проник в смысл Священного Писания. Бог сокровенный. Что говорят пророки об Иисусе Христе? Что Он, несомненно, станет Богом? Нет, что Он Бог, истинно сокровенный, что будет не признан, что мало кто поймет, да, это пришел Он, что станет камнем преткновения, о которой многие споткнутся, и так далее. Так пусть больше не порицают нас за недостаточную ясность, ибо она входила в наши намерения. Но, говорят иные, у пророков есть совсем темные выражения. А иначе Иисус Христос не стал бы камнем преткновения, меж тем именно такова была цель пророков. Экскека, да не узрят. Моисей в начале своих поучений говорит о Троице, о первородном грехе, о Мессии. Давид, важнейший свидетель, царь, источающий доброту, способный прощать, великодушный, разумный, могущественный. Он пророчествует, и вот чудо его сбывается, и всего не перечислить. Будь он тщеславен, ему ничего не стоило бы объявить себя Мессией, ибо пророчество легче отнести к нему, нежели к Иисусу Христу. То же самое относится и к Иоанну Крестителю. Ирод верил в пришествие Мессии. Он отнял скипетр у Иуды, но сам был не из колена Иудина. И тогда появилась новая большая секта. Мессии иудеи признали Бар-Кохбу и еще некоего Имерек. И слухи об этом шли в те времена повсюду – Светоний, Тацит, Иосиф Флавий. А мог ли вообще существовать этот Мессия, с чьей помощью Иуда должен был навеки сохранить скипетр, но с чьим приходом должен был его утратить? Лучшего способа сделать зрячих незрячими и слышащих неслышащими просто быть не могло. Проклятие, которому предают иудеи, тех, кто всю историю делит на 3 эпохи. «Homo existens, te deum facis, scriptum est, dii estis, et non potest solvi scriptura». «Hec infirmitas non est ad mortem, Lazarus dormit, et deinde dixit, Lazarus mortuus est». «Будучи человек, делаешь себя Богом». Написано в законе: «Вы боги, и не может нарушиться Писание». «Это болезник смерти». «Лазарь уснул». «Тогда сказал им прямо: Лазарь умер». Мыслимо ли неблагоговеть перед человеком, если он предсказывает события, которые сбываются, прямо заявляет о своем намерении ослеплять и просветлять и перемежает темнотами понятные речи о том, что затем сбывается? Почему Господь пожелал остаться сокровенным? Господу угоднее править нашей волей, нежели нашим умом. Полная ясность идет на пользу уму и во вред воле. Принизить гордячку. Люди ухитряются даже истину превращать в кумир, меж тем истина, отделенная от милосердия, не Бог, а лишь его подобие. Кумир, который не заслуживает ни любви, ни поклонения. Впрочем, еще меньше заслуживает любви и поклонения противоположность истины, то есть ложь. Я искренне могу любить полную темноту, но если Господь ввергает меня в полутьму, эта неполная темнота мне всегда не по нраву. Я не вижу в ней достоинств полной темноты, и потому она мне не нравится. Это плохо, это знак того, что темноту я превращаю в кумир и тем самым восстаю против установленного Господом порядка. А наш долг — преклоняться перед порядком, установленным самим Господом. О том, что Господь пожелал остаться Богом сокровенным. Если бы на свете существовало только одно вероисповедание, Бог открыто являл бы себя в нем. Точно так же, как если бы мучениками были одни христиане. Итак, Господь Бог сокрыт от людей, и любое вероисповедание, которое умалчивает об этом, не зиждется на истине, и любое вероисповедание, которое не объясняет людям, почему он сокрыт, не способно их просветить. Христианское вероисповедание ни о чем не умалчивает и все объясняет. Вере «Tu es Deus absconditus» — «Поистине ты — Бог сокровенный». Если бы человека не окружала такая тьма, он не чувствовал бы всей своей порочности. Если бы в этой тьме совсем не было света, он не надеялся бы на очищение. Поэтому не только справедливо, но и полезно для всех нас, что Господь отчасти сокрыт, отчасти открыт. Ибо для человека равно опасно — познать Бога, не познав горестного своего ничтожества, и познать горестное свое ничтожество, не познав Бога.
1: Вы слушаете Радио Пилигрим.
2: Прямо сейчас новости христианского мира.
3: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», — сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of the World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Глава 31. Слова Лемуила, царя. Наставление, которое преподала ему мать его. «Что, сын мой? Что, сын чрева моего? Что, сын обетов моих? Не отдавай женщинам сил твоих, ни путей твоих губительницам царей, ни царям, Лемуил, ни царям пить вино, и ни князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых. Дайте секеру погибающему и вино огорченному душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот. Открывай уста твои для правосудия и для дела бедного и нищего. Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. Уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Добывает шерсть и лен, и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочная служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты ее берутся за веретено. Длань свою она открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур одежда ее». Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота – одежда ее, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее». Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее.
3: Глава 4. Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши с Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его». Также и Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они – единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев Лаодикии и Нимфана, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моей рукою Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 15. В 18-й год царствования Иеровоама, сына Наватова, Авия воцарился над иудеями. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Мааха, дочь Авесалома. Он ходил во всех грехах отца своего, который тот делал прежде него, и сердце его не было предано Господу Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме, восставив о нем сына его и утвердив Иерусалим, потому что Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией Хитиянином. И война была между Роваамом и Иеровоамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он делал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авию и Иеровоамом. И почил Авия с отцами своими и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В 20-й год царствования Иеровоама, царя Израильского, воцарился Аса над иудеями. И 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Анна, дочь Авесалома. Аса делал угодное пред очами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою Анну лишил звания царицы за то, что она сделала истукана Старты, и изрубил Аса истукан ее и сжег у потока Кедрона. Высоты еще не были уничтожены, но сердце Асы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, и вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь израильский, против иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господня, и в сокровищницах дома царского, и дал его в руки слуг своих, и послал их царь Аса к Винодаду, сыну Тавримана, сына Хизионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске, и сказал: «Союз да будет между мною и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото. Расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отошел от меня». И послушался Винодад царя Асы, и послал военачальников своих против городов израильских, и поразил Аин и Дан, и Авел-Бехмааху, и весь Кинеров по всей земле Нефалима. Услышав о сём, Вааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая, и вынесли они из рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения, и выстроил из них царь Асу Гиву Вениаминову и Мицпу. Все прочие дела Асы и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских, кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давида отца своего. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. Нават же, сын Иеровоамов, воцарился над Израилем во 2-й год Асы, царя иудейского, и царствовал над Израилем 2 года. И делал он неугодное пред очами Господа. Ходил путем отца своего и во грехах его, которые бы тот ввел Израиля в грех. И сделал против него заговор Вааса, сына Ахии, из дома Исахарова, и убил его Вааса при Гавафоне филистимском, когда Нават и все израильтяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в 3-й год Асы, царя иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился, то избил весь дом Иеровоамов, не оставил ни души у Иеровоама, доколе не истребил его по слову Господа, которую он изрек через раба своего Ахию Силомлянина. За грехи Иеровоама, которые он сам делал и которыми ввел в грех Израиля, за оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Прочие дела Навата, все, что он сделал, записано в летописи царей израильских. И война была между Асою и Ваасою, царем израильским, во все дни. В 3-й год Асы, царя иудейского, воцарился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами в Фирце и царствовал 24 года. И делал неугодное пред очами Господними, и ходил путем Иеровоама и во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Глава 16. И было слово Господне к Иую,
3: сыну Ананиеву, Овааси, за то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля, ты же пошел путем Иеровоама и ввел в грех народ мой, израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Васы и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеровоама, сына Наватого. Кто умрет у Васы в городе, того съедят псы, а кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Васы, все, что он сделал, и подвиги, все описано в летописи царей израильских. И почил Васа с отцами своими и погребен в Фирце. И воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуя, сына Ананиева, уже было сказано слово Господне о Ваасе и о доме его, и о всем зле, какое он сделал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоамову, зато он истреблен был. В 26-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем, Фирце, и царствовал 2 года, и составил против него заговор раб его Замврий, начальствовавший над половиной колесниц. Когда он в Фирце напился допьяно в доме Арсы, начальствующей над дворцом в Фирце, тогда вошел Замри, поразил его и умертвил его в 27-й год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле его, то истребил весь дом Васы, не оставив ему мочащегося к стене, ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замри весь дом Васы по слову Господа, которую он изрек о Васе через Иуя пророка. За все грехи Васы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали и которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа Бога Израилева своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он делал, описано в летописи царей израильских. В 27-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Замврий и царствовал 7 дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замврий сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амврия, военачальника над Израилем, в тот же день в стане. И отступили Амврий и все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу. Когда увидел Замврий, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное пред очами Господними, ходя путем Иеровоама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы ввести Израиля в грех. Прочие дела Замврия и заговор его, который он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский надвое. Половина народа стояла за Фамния, сына Ганафова, чтобы воцарить его, а половина за Амврия. И одержал верх народ, который за Амврия, над народом, который за Фамния, сына Ганафова. И умер Фамний, и воцарился Амврий. В 31-й год Асы, царя Иудейского, воцарился Амврий над Израилем и царствовал 12 лет. В Фирце он царствовал 6 лет. И купил Амврий гору Семирон у Семира за 2 таланта серебра. И застроил гору, и назвал построенным город Самарию по имени Семира, владельца горы. И делал Амврий неугодное пред очами Господа, и поступал хуже всех бывших пред ним. Он во всем ходил путем Иеровоама, сына Наватого, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амврии, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амврий с отцами своими, и погребен в Самарии. И воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в 38-й год Асы, царя Иудейского. И царствовал Ахав, сын Амрия, над Израилем в Самарии 22 года. И делал Ахав, сын Амрия, неугодное пред очами Господа более всех бывших прежде в него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Ефаала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву, и более всех царей израильских, которые были прежде него, Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. В его дни Ахиил, вифилянин, построил Иерихон на первенце своем, Авираме. Он положил основание его и на младшем своем сыне Сегубе поставил ворота его, по слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина.

Где-то будет мир, а где-то тревога. Жить, ненавидеть или любить. Сердцу дать прощение и с Богом жить.

0: Вы слушаете «Христианское радио».
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Это Радио Пилигрим, и мы продолжаем.
1: Всем нам свойственна тревога по дороге на тот свет, потому как там у Бога живы все и мертвых нет. До сих пор Адам и Ева, Мафусал, Енох и Ной, короли и королевы, ну и сосед покойный мой, короли и королевы, и сосед покойный мой. Если б все землей кончалось, было б лет.

конечно, очень важно, как судьбу ее решат. А судьбу ее однажды обязательно решат. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное, когда мы уже будем в нем. Кто хоть что-то понимает –

ту низ. А жизнь, она ведь из сюрпризов, и на тот свет летят без виз. Жизнь такая, из сюрпризов, и на тот свет не надо виз. Но тут, походу, есть проблема с нашей грешной душой. На том свете святость тема, кто не в теме, там чужой. А ведь всех предупреждали, на земле был Божий сын. Кстати, с ним двоих распяли, а в рай попасть сумел один. Двух разбойников распяли, а раскаялся один. Это самое интересное, до чего мы все доживем. Скажут, царствие нам небесное, хорошо, если будем в нем. В постулатах гуманизма что-то призрачное есть. Предлагают нам для жизни философских мыслей смесь. Но слабоумие, как вирус, мир гуманнее не стал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Спрос на временное вырос, а на вечное упал. Сколько мнений, сколько взглядов, разберись тут, что почем. А выбор все же делать надо, безошибочный причем. Есть

0: кривое, не может сделаться прямым. И чего нет, того нельзя считать. Что это? Град! Нет, не может быть, мой урожай! Проклятие! Все посадки побиты! Я банкрот! Что же делать? Я и так весь в долгах! О боже! О боже, моя ферма перейдет во владение банка через неделю! Я бы все отдал, только чтобы удержать эту ферму. А это кого принесло?
1: Иван Романов?
0: Да, что вам угодно?
1: Здравствуйте, это я, Вельзевулов. Позвольте пожать руку одному из самых богатых людей в мире.
0: Ха-ха. Ты что, спятил? Или пришел посмеяться над чужим горем?
1: Я не спятил, господин Романов. У меня есть карта, согласно которой на территории вашей фермы зарыт клад.
0: Что ты сказал? Поклянись, что ты не лжешь.
1: Спокойнее, спокойнее, господин Романов. Если вы подпишете вот этот контракт, мы делим деньги пополам.
0: Давайте, давайте сюда ваш контракт. Они уже протянули ручки к моей земле. Обойдетесь. Где нужно расписаться?
1: Вот здесь. Только в контракте одно небольшое условие. Пустяки, абсолютно неважные.
0: Ну?
1: Просто после вашей смерти я получаю незначительную часть, вашу душу.
0: Мою душу? Ну ты что, шутник? Ну хорошо, идет. Получаешь ты мою душу. Где расписаться?
2: Две недели спустя Иван Романов посетил своего брата Алексея и рассказал о невероятной удаче.
3: Так ты говоришь, по контракту после смерти он получит твою душу?
0: Ну да, представляешь, какой идиот.
3: Иван, ты глупец. Ты не представляешь, что ты сделал.
0: Леша, что бы ты ни сказал сейчас, мне нужны были деньги. Я мог потерять все.
3: Дурак, какие деньги? Твоя душа бесценна.
0: Постой. Да почему ты принимаешь все это всерьез? Этот парень со странностями.
3: Постой, постой. Как ты сказал, он представился? Вельзевулов? Ну, Иван, да ты влип. Вельзевул – это имя сатаны. Ты отдал свою душу сатане.
2: 30 лет спустя. На ферме Ивана Романова.
4: Прости, Иван, я должна сказать тебе правду. Тебе осталось жить 5-6 месяцев.
0: Доктор, как быстро летит время. В молодости я совершил одну ошибку, которая мучила меня всю жизнь. И вот теперь я обречен на страдания в аду.
4: Что вы сделали, Иван?
0: Я, как бы это сказать... В общем, я подписал контракт с дьяволом. После смерти он получает мою душу.
4: Иван, кто мог себе такое сказать? Дьявол — сотворенное существо с ограниченной силой. Он лжец, он всегда лжет. Иван, Иисус назвал его отцом лжи. Иван, кому ты веришь? Вечному Богу, который дал тебе жизнь? Или падшему ангелу, который десятки лет мучил тебя страхом и отчаянием?
0: Доктор, значит, выход есть?
2: На следующий день Алексей Хорошов приехал навестить больного брата.
3: Не надо мне проповедовать, Иван. Да я просто пришел навестить тебя. Да и тебе ли говорить мне о спасении души? Ха, лучше вспомни о том, что ты сделал 30 лет назад, проповедник.
0: Но посмотри. Вот, смотри, открываем Евангелие от Иоанна.
3: Что ты своим Евангелием лезешь?
0: Да посмотри, Иисус что говорит? Вы умрете во грехах ваших, если не поверите в меня.
3: Не хочу это слышать, оставь меня.
0: Ну почему?
3: Ты говоришь, как те фанатики. Мне. Иван, мне не нужно это. Бог взвесит на весах мои хорошие и плохие поступки и примет меня на небеса. Слышишь, Иван? Иван, почему ты молчишь?
4: Иван ушел туда, где нет слез и страданий.
3: Чушь собачья. Он в аду. Он заключил контракт с дьяволом.
2: По дороге домой повозка, в которой ехал Алексей, перевернулась.
3: Что со мной? Почему я здесь? А вы кто такой?
1: Кто такой? Вельзевулов. Приятно познакомиться.
5: А это твой новый дом, Алексей Хорошов. Навсегда.
3: А почему я здесь? Кто вообще попадает сюда?
1: Кто? Богатые и бедные. Атеисты и религиозные. Подонки и хорошие люди, как ты. Удивлен? Здесь все, кроме...
3: Постой, постой. Все? Значит, и мой брат Иван тоже здесь?
1: К большому сожалению, нет. Иван Романов на небесах.
3: Но как же контракт? Ведь он... А я...
6: Я не заключал с тобой контракта.
5: Глупец, мне не нужны никакие контракты. Вы и так все во власти тьмы, кроме тех, которые отдали свои жизни Христу.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaire Ministers Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaire Ministries Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит».

Как нужно воспринимать верой? Я думаю, что противопоставление веры и доказательств не совсем точное. Настоящая правильная вера всегда основана на очень прочных фактах и авторитетном лице, который об этих фактах говорит. Поэтому, когда мы говорим об Иисусе и его особом статусе Мессии, кстати, слово «Христос» в переводе с греческого и означает «Мессия», мы говорим об вполне обоснованном факте, говорящем о том, что он представил в себе воплощение всего того, о чем Бог издавна говорил, каким будет Мессия. Эта история начинается с 3 главы книги «Бытие». Сразу после того, когда люди согрешили, нарушив взаимоотношения с Богом, Бог объявляет о последствиях, что будет после того, что люди сделали. И вот в этом, среди этих фактов или этого провозглашения результатов, Бог обращается к дьяволу, к змею, который и был источником искушения для Евы, обращается и провозглашает, что однажды семя жены поразит тебя в голову. И вот с того момента на протяжении всего Ветхого Завета приводится масса разных свидетельств, которые указывают на то, что будет человек, будет семя жены. Немножко позже Бог говорит Аврааму, что это будет из твоих потомков, что в семени твоем благословятся все народы. Еще немножко позже Бог говорит Давиду об этом же самом и говорит о том, что твой сын, твой потомок будет наследником того, кто восстановит царство, того, кто вернет сердца людей к своему Творцу, того, кто устроит Новый Завет. Об этом еще подробнее говорится у пророков, у разных пророков, особенно у пророка Исаии. И вот тогда, когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, смотрим на то, каким образом Он родился, мы смотрим на то, как Он прожил жизнь, мы смотрим на то, как он умер, что он говорил, как он воскрес, то мы видим, что Иисус удивительнейшим образом представляет собой точнейшее воплощение того, что было написано о нем за много столетий или даже более 1000 лет до того, как он родился на земле, родился и жил. Поэтому, когда мы говорим, почему Иисус Мессия, ответ на этот вопрос очень прост, потому что он соответствует в точности всему тому, что было сказано о Мессии в Ветхом Завете. С тех времен, когда Бог начал открывать себя, с тех времен, когда Бог начал говорить о взаимоотношениях с людьми. Очень хорошо об этом сказано в послании к евреям. Есть такое послание в Новом Завете, которое касается вопросов, связанных с тем, что говорилось о Христе в Ветхом Завете, что говорилось евреям тогда изначально. И вот в этом послании раскрывается целый ряд причин, почему Иисус в действительности Мессия. И одна из причин представлена в 10 главе очень ярко и очень конкретно. В этой причине, вернее, в этом месте сказано о том, что все жертвы, которые приносились в Израиле для того, чтобы каким-то образом решить проблему греха, в действительности не способны были этого сделать. В 3 стихе сказано, но жертвами ежегодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, вот поэтому нужен был Христос, то есть нужен был тот, кто возьмет на себя грех мира, нужен был тот, кто сам прольет, как представитель человечества, свою кровь, кто отдаст свою жизнь, кто заплатит цену, взяв на себя человеческий грех. Иисус Христос был единственной личностью такой в истории. Это не просто смерть благородная, как жертва за других. Это смерть единственно возможная, посредством которого возможно вообще прощение грехов, возможно искупление. Для этого нужно было Сыну Божьему быть 100% Богом и 100% человеком. Он должен был быть представителем человеческого рода, и он должен был быть безграничным Богом для того, чтобы понести на себе безграничные наказания за человеческие грехи. Другими словами, когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы видим, что он не только соответствует в точности всему тому, что Ветхий Завет говорит о Мессии,

0: но он является единственно возможным вообще в истории кандидатом на то, чтобы когда-либо решить проблему человеческого греха. И благословенны те люди, кто знают Иисуса Христа как своего личного спасителя. И благословенны те, кто доверил Ему свою жизнь и полностью уповает на Него, доверяя Ему вечность и доверяя Ему свое будущее, будучи уверен в том, что Он решил проблему нашего греха. Благослови вас Господь в этом.
1: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим». «Пилигрим».

Когда жизнь превратилась в черно-белую пленку, когда рушились все мечты, все надежды, все упования, пришел ты и все изменил. Ты дал мне новое.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Владимир, а что это вы, работать не собираетесь, что ли? Что это вы тут так громко слушаете на весь офис?
1: Так это же радио Пилигрим, Денис Сергеевич, да, все только самое лучшее в христианском мире.
0: Тогда сделайте еще громче, пускай все услышат. Радио Пилигрим, сделай нас еще громче.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council of World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWave Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaires Ministres Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 2 июля. Вера, а не чувство. Ибо мы ходим верою, а не видением. Второе послание Коринфянам 5:7.

0: Библия учит нас жить верой, а не тем, что мы видим и чувствуем. Тем не менее, в отдельных случаях Бог использует обстоятельства, чтобы указать нам направление. Например, когда мы с Дэйвом почувствовали, что Бог побуждает нас начать телевизионное служение, никто в нашей семье не знал, как создавать телевизионные передачи. Кроме того, у нас не было денег для того, чтобы начать вещание. У нас не было возможности самостоятельно отыскать нужную сумму, и мы положились в этом на Бога. Если бы мы написали всем своим друзьям и партнерам об этой проблеме, но не получили бы помощи, мы бы не смогли сделать следующий шаг. Какой бы сильной ни была наша вера в то, что нам следует идти на телевидение, мы ничего не могли предпринять без денег. Мы верили, что Бог побуждает нас к этому, но нам нужно было, чтобы Он также использовал обстоятельства. Есть разница между верой, глупостью и самонадеянностью. С нашей стороны было бы неразумно влезать в долги, чтобы создать передачу. Предположим, женщина молится и чувствует, что ей нужно работать, чтобы семье хватало денег на проживание. Она решает найти работу, но у нее двое маленьких детей. И если ей не удастся найти хорошую няню, ей придется пересмотреть свои планы. Если Бог не позаботится об этом обстоятельстве, она не сможет осуществить задуманное. Возможно, Бог тем самым покажет ей, что ей пока лучше оставаться дома с детьми, нежели работать. Мы живем верой, однако нам следует просить у Бога мудрости, чтобы понять, когда следует проигнорировать то или иное обстоятельство, а когда нужно видеть в нем Божье указание. Божье слово на сегодня. Уповайте на Бога, но не теряйте при этом благоразумие. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Евангелие от Матфея. Глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Эсрома. Эсром родил Арама. Арам родил Аминадава. Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмона. Салмон родил Вооза от Рахавы. Вооз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид, царь, родил Соломона, отбывший за Уриею. Соломон родил Раваама. Раваам родил Авию. Авия родил Асу. Аса родил Иосафата. Иосафат родил Иорама. Иорам родил Озию. Озия родил Иоафаама. Иоафаам родил Ахаза. Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию. Манассия родил Амона. Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима. Иоаким родил Иеханию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля. Салафииль родил Зарававеля. Зарававель родил Авиуда. Авиуд родил Елиакима. Елиаким родил Азора. Азор родил Садока. Садок родил Ахима. Ахим родил Елиуда. Елиуд родил Елиазара. Елиазар родил Матфана. Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида – 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон – 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа – 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус».
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 17. «И сказал Илия Фисфитянин из жителей Галаадских Ахаву: „Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к него слово Господне: „Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а вороном я повелел кормить тебя там“. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо повечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было слово к нему Господне: „Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя“. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: „Дай мне немного воды в сосуде напиться“. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: „Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои“. Она сказала: „Жив Господь Бог твой,

У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено 2 дров и пойду приготовлю это для себя и для сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она, и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илии: «Что же мне тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей: «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на свою постель. И возвал к Господу и сказал: «Господи, Боже мой, неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал: «Господи, Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его матери, и сказал Илия: «Смотри, сын твой жив». И сказала та женщина Илии: «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно». Глава 18. По прошествии многих дней было слово Господне к Илии в третий год: «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю». И пошел Илия, чтобы показаться Ахаву. Голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавшего над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял 100 пророков и скрывал их по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию: «Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота». И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее. Ахав особо пошел одной дорогою, а Авдий особо пошел другой дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илия. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал: «Ты ли это, господин мой, Илия?» Тот сказал ему: «Я». «Пойди, скажи господину твоему, Илия здесь». Он сказал: «Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой, нет ни одного народа и царства, куда бы ни посылал государь мой искать тебя. И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь. Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда. И если я пойду уведомить Ахава, а он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков Господних, как я скрывал 100 человек пророков Господних по 50 человек в пещерах и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: пойди, скажи господину твоему, или я здесь, он убьет меня». И сказал Илия: «Жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» И сказал Илия: «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, и 400 пророков Дубравных, питающихся от стола Иезавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилевым и собрал всех пророков на гору Кармил. И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илия народу: «Я один остался, пророк Господень, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам 2 тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовете вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо».
И сказал Илия пророкам Валовым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Вала от утра до полудня, говоря: «Вале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте то же в 3-й раз». И сделали в 3-й раз. И когда полилась вокруг жертвенника вода, и ров наполнился водою, во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И сказал им Илия: «Схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав есть и пить, а Илия взошел наверху кормила и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими, и сказал отроку своему: «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал: «Ничего нет». Он сказал: «Продолжай это до 7 раз». В 7-й раз тот сказал: «Вот, небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую». Он сказал: «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. И была на Илии рука Господня. Он опоясал чресла свои и бежал пред Ахавом до самого Израиля.

В эти несколько лет в полете древних планет ничего не случилось. Но эти несколько лет горит в нас истинный свет, и жизни суть изменилась.

слышу, щурит он свои глазки. Для него это жизнь.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

Побудьте со мною, помолитесь хоть час моему отцу. О, если б вы знали, что мне предстоит пройти. О, если б вы знали. Бодрствуйте и молитесь с каждым из вас.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Служение Слова благодати представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Можно ли платить рэкетирам дань, если они угрожают? Очень сложный вопрос, потому что он связан с многочисленными обстоятельствами, некоторые уникальные особенности тех или иных стран, в которых живут христиане. И, конечно, нам трудно судить обо всем, и, конечно же, мы не можем высказать какое-то абсолютное мнение, не побыв на месте конкретного человека, в конкретно его обстоятельствах и не прочувствовав то, что он чувствует. Но мы можем сказать об основных библейских принципах, которые регулируют и этот вопрос в том числе. Ну, во-первых, когда мы смотрим на Священное Писание говорит о том, что есть одно очень важное понятие, это понятие праведности или справедливости. Бог справедлив, Бог ненавидит нечестность, Бог ненавидит какую-то форму лжи, какую-то форму манипуляций, какую-то форму попыток где-то выдать желаемое за действительное. По этой причине, когда мы говорим о любом бизнесе, о любых делах, которые занимаются христиане, мы должны понимать, если мы беремся за какое-то дело, честность там прежде всего. Я понимаю, конечно, что во многих культурах, во многих обстоятельствах, во многих ситуациях вести честный бизнес чрезвычайно сложно. Именно вокруг этого и возникают разные предложения покрыть какую-то форму того, что где-то мы вынуждены идти на какие-то компромиссы, и вот здесь вокруг этого и возникают разные теневые структуры, которые и кормятся вокруг этих вещей. Есть второй вопрос, который тоже ясно представлен в Священном Писании. Священное Писание говорит не только о справедливости, но оно говорит еще и о государственных структурах, которые должны эту справедливость поддерживать, защищать и утверждать всячески. В послании к римлянам в 13 главе сказано следующее, что начальник или же представители власти, они являются Божьими слугами, которые должны вот эту справедливость поддерживать, то есть они должны поддерживать законность. Начальник, Божий слуга, тебе на добро, он должен, он послан для наказания делающих злое и для того, чтобы одобрять и поддерживать тех, кто делает доброе. Когда мы говорим о злом и добром, то это злое и доброе, это не по понятиям, а по закону. Существует закон, который принят в стране, который утвержден, этот закон, и этот закон, во всяком случае, на данном этапе и отражает вот то понимание справедливого отношения к какому-то, какой-то сфере. Конечно, законы несовершенные, конечно, очень часто эти законы трудно исполняемы в разных сферах, но у нас, у верующих людей, у нас нет других точек отсчета, у нас это вот то, что Священное Писание говорит, мы, конечно, можем говорить относительно того, чтобы улучшались законы. Мы можем как-то способствовать, выбирать тех представителей власти, если мы можем, для того, чтобы они продвигали более справедливые законы. Вот. Но для того, чтобы понять нашу ответственность, мы должны видеть несколько вещей. Первое, я сказал уже, справедливость и честность. Второе, законность. В конце концов, мы отвечаем перед Богом именно в этих категориях. Насколько то, что мы делаем, справедливо и честно. Во-вторых, насколько это законно. Насколько то, что мы делаем в нашем бизнесе или в наших взаимоотношениях с людьми, соответствует закону. Если мы придерживаемся этих двух принципов, главных принципов, которые представлены нам в Священном Писании, то эти принципы всегда сохранят нас от каких-то сложностей, которые могут возникать. Когда же мы говорим о каких-либо манипуляциях, эти манипуляции, они всегда исходят
3: из страха, они исходят, второе, из попыток каким-то образом заработать больше. Когда мы честно ведем бизнес, ведем свою деятельность, нам трудно заработать столько, сколько мы могли бы заработать. И поэтому мы вынуждены прибегать к разного рода манипуляциям. Вот. Но всякий раз, когда человек оставляет вот эти две главных составляющие, два основания, честность, библейская честность, и второе – это законность. Всякий раз мы попадаем в серые зоны, становимся на очень скользкий фундамент, в котором в конце концов нам больше не на что будет уповать. В случае, когда мы придерживаемся того, что говорит Писание, мы честны перед Богом, честны перед людьми, и мы на Него можем уповать, и мы Ему можем доверить и себя, и свою безопасность, и свою деятельность. Дай Господь вам мудрость и храни вас Бог в этом.
1: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил сделать первую неделю июня общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России совершаться не будут. Об этом он сообщил в беседе «Стас». «У нас есть 1 июля, Международный день защиты детей. Предлагаю первую неделю июня сделать общероссийской неделей жизни, когда аборты по желанию в России не будут совершаться. Такая неделя напомнит нам о бесценном даре жизни ребенка и об обязанности общества защитить детей согласно голосу совести и во имя жизни будущих поколений», – сказал Лукьянов. Он отметил, что в России уже существует неделя тишины, призванная дать время на сохранение жизни зачатого ребенка. И неделя эта введена законом для того, чтобы направить женщину на путь жизни, поддержать ее выбор в пользу маленького человека. Папа Римский Лев XIV выпустил свою энциклику, в которой предупредил об опасностях искусственного интеллекта и современных цифровых технологий. Документ получил название «Magnifica Humanitas» – «Великолепное человечество» и был официально представлен в Ватикане на этой неделе. Энциклика была подписана 15 мая и приурочена к 135-летию знаменитой социальной энциклики «Rerum Novarium», опубликованной Папой Львом XIII. Хотя значительная часть нового документа посвящена искусственному интеллекту, Папа Лев XIV подчеркнул, что главная тема энциклики – защита человеческого достоинства в эпоху стремительного технологического развития, сообщает Christian Today. Понтифик заявил, что человечество стоит перед важным выбором – либо строить мир, основанный на власти и контроле, подобный новой Вавилонской башне, либо общество, основанное на общении с Богом и друг с другом. Церкви и христианские организации Африки выступили с призывом усилить защиту местных жителей, страдающих от последствий добычи полезных ископаемых. По словам церковных лидеров, растущая роль Африки в мировой энергетической промышленности приносит не только экономические возможности, но и серьезные проблемы – потерю земель, загрязнение окружающей среды и несправедливое распределение доходов от природных богатств. Эта тема обсуждалась на специальной встрече в Ботсване, организованной Council for World Mission or World Council for Church. После встречи участники опубликовали заявление, в котором призвали правительство, горнодобывающие компании и религиозные организации обеспечить более строгий экологический контроль, защищать права местных общин на землю и получать согласие жителей перед началом добывающих проектов. Согласно новому исследованию, многие евангельские христиане в Канаде придерживаются взглядов, которые противоречат основным христианским учениям. Об этом говорится в докладе «Состояние богословия», подготовленном канадским отделением организации «Legionnaires Ministres Canada» совместно с LifeWay Research. Исследование показало, что 73% опрошенных евангельских христиан согласились с утверждением «каждый человек рождается невинным в глазах Бога». Еще 60% респондентов заявили, что все люди немного грешат, но в целом по своей природе они хорошие, сообщает The Christian Post. В Legionnaires Ministres Canada заявили, что такие ответы свидетельствуют о серьезном непонимании библейского учения о первородном грехе и последствиях грехопадения Адама для всего человечества. Пастор одной из крупнейших методистских церквей США Адам Хамильтон, недавно объявивший о выдвижении в Сенат США, рассказал о своих взглядах по нескольким важным политическим вопросам. Среди них – аборты, ограничения для политиков по возрасту и срокам пребывания у власти, тарифная политика и минимальная зарплата. Адам Хамильтон является старшим пастором церкви Resurrection Church, церковь Воскресения, в городе Ливуд, штат Канзас. В прошлом месяце он заявил о намерении участвовать в выборах в Сенат как демократ, назвав себя демократом, независимым мышлением и сторонником умеренной центристской политики. На своей странице в соцсети Хамильтон опубликовал позиции по главным вопросам своей кампании, в том числе поддержал аборты. Были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: славу свою.
1: Христианские притчи. Пропасть. Однажды по дороге шла толпа людей. Каждый нес на плече свой крест. Одному человеку казалось, что его крест очень тяжелый. Он был очень хитрым. Приотстав от всех, он зашел в лес и отпилил часть креста. Довольный, что обхитрил всех, он их догнал и пошел дальше. Вдруг на пути появилась пропасть. Все положили свои кресты и перешли. Хитрый же человек остался на этой стороне, так как его крест оказался коротким.

Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс номер 2005. Ваш рейс задерживается. Просим вас пройти в зал ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения.

0: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Спасение души – это главная тема всей Библии. Боговоплощение, искупление, освящение, служение и жизнь вечная прямо связаны с вопросом спасения. Для того, чтобы быть спасенным, человеку следует осознать по-настоящему свои собственные грехи, поверить, что Бог в Иисусе Христе прощает любого грешника. Сегодняшнюю проповедь Ярл Николаевич Пести назвал «Спасение первого язычника». Я приглашаю вас ее послушать.
1: В Библии сказано, что нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. Христос сам сказал: «Я есть им путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Значит, есть не две, не три, а одна единственная возможность познания Бога и, следовательно, получения спасения верой в Господа Иисуса Христа. Хорошо, если так, то как же поступит Бог с теми, которые ничего не знают о Христе и даже не слышали о Нем? Погибнут ли они навечно, потому что не имели возможность услышать о Христе? Библия дает исчерпывающий ответ на этот вопрос в послании апостола Павла к римлянам. Слушайте. «Ибо что можно знать о Боге явно для них», то есть для язычников, «потому что Бог явил им». Что же Бог явил им? «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира при рассматривании творения видимы, так что они безответны». Но помимо этого свидетельства о себе, Бог дал им и внутреннее познание того, что добро и что зло. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, сказано, по природе законные делают, то, не имея закона, они сами себе закон». Они показывают, что дела закона у них записаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Значит, согласно Священным Писаниям, человек без извинения, Бог не оставил его без свидетелей, поэтому тем или иным путем он явит истину душе, поступающей по свету, данной ей. Чтобы проиллюстрировать эту истину, приведу пример из Нового Завета. Кто бы подумал, что в казармах римской армии найдется язычник, который впоследствии станет христианином? Если бы спасение этой души зависело от человеческой инициативы, то вряд ли верующие подумали бы, что в рядах вражеских войск есть душа, которая искала бы Бога, и пошли туда и засвидетельствовали ей. Давайте поближе познакомимся с этим человеком. Кем был Корнилий?

Что нам известно о нем? Он был римским офицером, и дальше о нем сказано, что он был человеком благочестивым и боящимся Бога со всем домом своим, творящим много милости не народу и всегда молившийся Богу. Изумительный человек, правда? Язычник, и тем не менее, в его сердце была такая тоска по Богу, что Бог такую душу не мог обойти. В Библии сказано, что Отче Господне обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Если бы возможно было заслужить спасение добрыми делами, то, кажется, Корнилий удостоился бы этого, ведь это был добродетельный, благочестивый и боящийся Бога человек. Ведь он оказывал много милости, не всегда молился Богу. И делал он все это, поскольку подсказывало его сердце, его внутренний человек. И, несмотря на все это, он не был спасен, ибо спасение без Христа невозможно, а он еще и не слышал о Христе. И вот такой ищущей душе Бог даст себя познать. Обязательно. Случилось, что когда Корнилий молился, ему явился ангел Божий и сказал: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Заметьте, как Корнилий использовал тот свет, который был дан ему, и в результате получил еще больше. Корнилий является чудным примером истины, о которой сказано в Евангелии, что Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир. Эта душа откликнулась на этот свет. Она подобна растению, который обращает свои лепестки в направлении к свету. Такие души нещадно ищут Бога, они его обязательно найдут. Бог в Слове Своем говорит: «Взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». «Я буду найден вами». Господь нашел такого человека в рядах римской армии, человека, ищущего его, всегда молящегося Богу. К нему посылает Бог Петра, верного свидетеля своего, чтобы указать ему путь к Богу, ко спасению верой в Господа Иисуса Христа. В Корнилии нельзя не заметить одно важное свойство, а именно искренность. В нем нет никакой фальши. Если бы в нем было какое-либо притворство или лицемерие, то вряд ли семья и окружающие его близкие служили бы Богу, в которого верил Корнилий. Его вера в Бога и его примерная жизнь отражались на его семье и на тех, которые ему служили. Но сказав все это, следует подчеркнуть, что сама по себе искренность никогда никого не спасла. Она необходима для получения спасения, но спасти человека она не может. Корнилий доказал свою искренность тем, что когда ему дано было больше света, он с радостью принял его. Может быть, ты, уважаемый радиослушатель, подобен Корнилии. Душа твоя испытывает жажду по Богу. Ты веришь в Бога, стараешься жить по Его воле, исполнять определенные религиозные обряды, молитвы твои искренны, но все же ты чувствуешь, что чего-то тебе не хватает. Возможно, тебе не явится ангел в таком виде и форме, каким он явился Корнилию. Ангел – это посланник или вестник Божий, и он может явиться в любой форме. Этот вестник пришел к тебе сегодня в виде этой радиопередачи. Твое искание Бога не напрасно. Наоборот, благодарение Богу, что Он расположил твое сердце к тому, чтобы искать Господа. Радуйся этому. Это божественный свет, воссиявший в тебе. Прими это как особую благодать от Господа. Теперь Он желает вести тебя в полный свет, одарить тебя самым чудным даром, даром вечной жизни, жизни во Христе Иисусе. Подобно тому, как Корнилий доказал подлинность своей жажды по Богу и искренность своего желания служить Ему тем, что принял добавочный свет, посланный Ему, так и ты, дорогая ищущая Бога душа, покажи свою искренность принятием истины, посылаемой тебе, верой в Господа Иисуса Христа, и спасешься. Пусть сам Господь поможет тебе это сделать сейчас.

0: Ну вот и все на сегодня. Наши программы звучат в интернете на сайте www.rcr.org.ru. Адрес для писем прежний: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь!
1: Как здорово, что вы с нами! Радио «Пилигрим».